0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствориться.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург. Джим ФМ.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266/1-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Новости на Jam FM.
6: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные активы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Уралтрак», «Донфэнк», центр Екатеринбург. В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
5: Реклама.
7: Что за новый кроссовер на парковке?
8: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу начинается прямо сейчас.
2: Утренняя джимнастика.
5: Джим ЭФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Ленд», парк развлечений. Сегодня на календаре 20 мая, с вами Павел Павлович, Маргарита Ярик, мы утренняя джимнастика. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Всем привет, привет, привет, привет!
0: Наша частота 102.5 FM. Как же приятно сказать доброе утро Екатеринбургу. Сегодня уже среда, серединка недели и день рождения джинсов. Вот такой праздник с утра пораньше.
1: Прикольно.
0: На ком сегодня джинсы? Не на ком.
1: Как-то... Да, из нас не на ком.
2: В джинсах? Конечно. Как знал?
0: С праздником.
2: Как знал.
1: Поздравь свои джинсы.
0: А ты их погладил с утра?
2: С праздником. А что, их еще и гладить надо?
1: Рукой хотя бы.
2: Ни разу.
0: Люди делятся на две категории. Кто гладит джинсы и кто джинсы не гладит.
2: Ни разу не гладил.
1: О, ну жена может быть так.
2: Нет, сами как-то.
0: Сами управляются. Слушай, а постельное белье вы гладите или нет?
2: Слушай, я не знаю даже.
0: Тоже вообще
2: люди так не моя ответственность.
0: И белье кто-то гладит постельное, а кто-то говорит, за смысл его гладить, зачем?
2: Так же, как носки, например.
0: Да, ну, в общем, у кого сегодня джинсы, с праздника вас. Я сегодня джинсы взял с собой в пакет, потому что я в шортах уже. Объясню, у меня после радио, да, будет спектакль «Летом играю кота». Ну, кот же не может ходить в шортах.
2: Кот должен ходить в джинсах.
0: Ну, по крайней мере, прилично выглядеть на сцене.
1: А прилично выглядеть можно только в джинсах.
0: Да, нет, джинсы вообще, заметили, это такие классные брюки, штанишки, вот сколько им лет уже, да, сделали их чисто как рабочую одежду, а потом они пошли по миру, а сейчас, я не представляю жизнь без джинсов.
1: Да невозможно вообще.
0: Ну что, прекрасно. Так, также мы не представляем нашу жизнь без утренней джимнастики, в которой, конечно же, дарим подарки, хорошее настроение и ставим отличную музыку. Что будет в ближайшее время, с удовольствием расскажу. В 7.20 поздравим именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 расскажем, что будет у каждого знака зодиака сегодня, вот в среду. Ну и, конечно же, в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово». Время для тех, кто любит получать призы на Джим ФМ. Разыграем, между прочим, пару билетов на спектакль.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Где пробки?
7: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ ООО «Атлантик Про».
8: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит проспект Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, также Серафима Дерябиной от Бардина до Шаумяна, Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
9: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: 102.5. Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города +20 градусов. Время поздравления именинников. Кто из звезд сегодня отмечает свой главный праздник, знает, как всегда, Маргарита. Напомню, сегодня 20 мая, среда.
3: Сегодня свой день рождения отмечает заслуженный артист России Гоша Куценко.
2: Ой,
3: назову его все. Работы, да, это «Антикиллер», «Любовь, морковь» и «Из последнего встать на ноги». Очень прикольный сериал, советую посмотреть. Зовут его по-настоящему Юрий, и это имя он получил в честь Юрия Гагарина. И до 23 лет он был Юрой. Но родители его, кстати, называли все-таки Гошей, но когда он поступал в школу-студию МХАТ, представился Гошей, чтобы скрыть дефект речи, он не выговаривал букву «Р». Причем за время обучения этот звук актер подтянул, исправил, но имя Гоши уже к нему прочно приклеилось. А еще у него есть на лице две родинки, на лбу и под губой. И в студенчестве он, стараясь покорить понравившихся девчонок, всем говорил, что родинка под губой означает страсть к поцелуям, а на щеке – галантность. И девочки верили. А потом уже во взрослом возрасте он наткнулся на статью, что оказалось это правда.
2: Да ладно.
3: Что так это трактуется.
2: Ничего себе. Может, после его слов уже стали трактовать?
3: Он сильно удивился.
2: Может, настолько сильно и активно всем это говорил, что решили такие, ну
3: поверили.
2: Давай уже, да, запишем где-нибудь.
3: Еще одна классная именинница у нас есть, юная актриса Анна Пересильд. Сегодня отмечает день рождения. Назову ее работы, это «Слово пацана, кровь на асфальте» и «Алиса в стране чудес». Там она Алиса сыграла. Несмотря на то, что она очень хрупкая, Анна занимается боксом. Да, увлекается еще плаванием, бальными танцами и игрой на укулеле. Вообще она очень классно поет, очень музыкальная. Все, конечно, интересуются ее романом с Ваней Дмитриенко.
2: Ну да.
3: Ну действительно, она же снялась в его клипе «Силуэт». У них была совместная фотосессия в стиле «Ромео и Джульетта». И не очень такая гармоничная парочка, но когда они начинали встречаться, Анна, конечно, сказала: «Меня отпускают, можем хоть до часу ночи с тобой гулять». Но Ваня ее довозил, как приличный парень, до дома. Она брала трубку, там мама на нее сильно ругалась, а мама у нее известная актриса Юлия Пересильд. И Ивану, конечно, тоже прилетало. И какое-то время ему нужно было заслужить доверие Юлии, причем это оказалось даже сложнее, чем заслужить доверие папы Алексея Учителя.
2: А папа такой, ну ладно.
3: Великий режиссер тоже, кстати.
2: Ну здорово, поздравляем от замечательных именинников. Еще поздравление прилетело к нам в личку. Поздравляют Кристину Никонорову с днем рождения, ее коллеги и друзьям. Желаю творческих успехов, интересных проектов, ну и, конечно, здоровья. Самое главное всей твоей семье, Кристина. С днем рождения, но мы присоединяемся, конечно
3: 100%.
2: Же. 100%. Да, если у тебя есть тоже именинники или человек, кому хотелось бы сегодня сделать приятное, пожалуйста, наш мессенджер Макс +7 932 020 102.5 отправляй в течение всего дня. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, что приготовила?
1: Расскажу про лайфхак от теннисиста Данила Медведева, который спокойно, без суеты, обыграл аргентинца.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы JamFM.
9: 235-0905.
0: JamFM. В Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Рита, давай.
1: В сети завирусилось видео, на котором аргентинский теннисист Тьяго Тиранте слишком уж активно разминается перед матчем с нашим Даниилом Медведевым, нашим теннисистом. А Даниил – это один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Угу. То есть он очень титулованный, очень крутой. Вы бы это видели. То есть вот этот аргентинец, он там кучу всяких ударов отрабатывает, прыгает, бегает, и сзади стоит наш Даниил, который выше, он еще и постарше лет на 5, стоит просто спокойно за его спиной, ждет, пока тот что-то там все усилия свои выполнит.
10: Смотрит просто.
1: Да, и пока аргентинец вовсю отрабатывал эти удары и движения, он выжидал, и самое интересное, что он потом победил наш Даниил. И в соцсетях уже написали: мальчик перед игрой и мужчина перед игрой. Разница между сильной и слабой аурой. В итоге Медведев, как говорят, уверенно вынес соперника со счетом 6-3 и 6-2.
0: Ну, тот устал еще просто до соревнований.
1: Ну, вы бы видели, там вообще просто такое кино. Он прыгает чик-чик-чик туда-сюда, как будто бы он играет, но без ракетки. Угу. А Даниил стоит сзади там с двумя ракетками, с формой такой, напряженный, спокойный такой. Когда ты уже закончишь? Нам надо на корт потихонечку выходить. Давай побыстрее немножко.
0: Все, прошло, да, час пошел, да. Ну, пошли, поиграем.
1: Очень забавно.
0: Ну, вот видите, может быть, лишний раз не стоит тренироваться перед самой игрой, да? То есть
1: выдохся нужно... просто.
0: Да, спокойно. А мало того, что выдохся, он еще, наверное, наш посмотрел, как он там всякие выпады делает, куда прыгает, что там правое, левое бьет. Сделал для себя какие-то выводики, и все.
1: Молодец, слушай.
0: По-моему, хорошо.
1: Выдержка стопроцентная.
0: Вот он, успех.
9: Прогноз погоды на JamFM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам сегодня пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, даже грозу. Ветер северо-восточный, 4,9 метра в секунду. Температура днем в нашем городе плюс 21, плюс 23 градуса. В Ревде сейчас плюс 17, в Реже плюс 18, в Краснотуринске плюс 12 градусов.

0: Радуйся, блин!
1: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Сейчас гороскоп утренней гимнастики. Так, что у нас сегодня? 20 мая, среда.
2: Овен, смело берись за то, что давно откладывал.
3: Телец, позволь себе отдохнуть и сделать что-то приятное для себя.
2: Близнецы, общение подарит тебе новые идеи, не бойся знакомиться.
1: Рак, наведи порядок в доме и на рабочем месте.
2: Лев, твоя уверенность привлечет к тебе нужных людей.
3: Дева, мелочи сегодня особенно важны, аккуратность принесет успех.
2: Весы, балансируй между работой и отдыхом, чтобы избежать усталости.
1: Скорпион, доверяй внутреннему чутью, твоя интуиция тебя не подведет.
2: Стрелец, будь открыт всему новому.
3: Козерог, сделай шаг к своей большой цели. Появится первый результат.
2: Водолей, рабочие встречи могут привести к неожиданным возможностям.
1: Рыбы, творчество и креативность сегодня твои главные помощники.
4: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый Урал.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm.
9: Где пробки?
10: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Nikko Motors», Subaru Center, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
11: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Восточная от Малышева до Декабристов, также Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Белинского от Авиационной до улицы Фурманова. Много машин на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, на Серафиме Дерябиной от объездной до Шоумяна и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные.

запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, плюс 20 градусов за окном. Ну что, любители игр, подарков, ну и просто хорошего яркого общения, милости просим прямо сейчас. Мы начинаем приглашать всех в нашу игру «Стоп слово», в которой разыграем пару билетов в минуточку. Спектакль «Прелести измены», категория 16+. Как вам приз, а?
1: Очень прикольно. Если и ты хочешь его забрать, то скорее принимай участие. Для этого выбирай любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе. Называю номер +7 932 020 102 и 5. Вперед!

0: центральный Екатеринбург, в центре
1: города
0: Джем FM.
2: Спонсор выпуска.
3: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку – из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города сейчас плюс 21 градус. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
4: Реклама.
7: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор утреннего шоу на Джем-ФМ ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
4: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
9: Чтобы его за меня организовали.
4: Сделаем!
10: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Шоу продолжается.
13: Утренняя жимнастика.
14: Джем-ФМ.

0: слово.
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп. Слово.
2: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Сегодня начинается игра «Стоп-слово» в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Прелести и измены» категория 16+. И, возможно, на этот спектакль отправится Светлана, которая у нас сейчас на связи. Она из Екатеринбурга, работает в риэлторском агентстве и сейчас ведет ребенка в школу. Свет, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Как настроение 20 мая у тебя 2026 года в Екатеринбурге-то?
3: Настроение прекрасно. Во-первых, потому что я наконец-то попала к вам. Во-вторых, потому что сегодня у нас будет идеальный, прекрасный, замечательный матч Урала, на который я пойду.
2: Здорово.
3: На который, да.
4: Слушай, круто.
2: Отлично.
3: Это круто, да.
2: А ты с кем идете? С друзьями, с семьей? Как у вас?
3: С семьей, да, у нас традиция.
2: Слушайте, то есть вы все матчи не пропускаете или прям такие знаковые?
3: Не пропускаем. Ну, в Екатеринбурге не пропускаем, никак не получается выехать на выездные матчи, но планируем когда-нибудь.
4: Слушай, это так круто, ты такой прям яростный болельщик.
2: А дети? Да. Дети тоже с вами?
3: Дети, да, они всегда, когда получается, да, конечно, тоже с нами очень сильно болеют и переживают за команду, за нашу.
2: Ну, мне кажется, сегодня прям ажиотаж будет на стадионе, поэтому выходите пораньше, чтобы попасть без проблем. Мне что нравится, там не просто матч, там перед матчем всевозможные активности, движухи, да? Какие-то, естественно, можно пообщаться, пофотографироваться, ну, все такое яркое, красивое, у нас же это яркие атрибуты вот эти все. Mm-hmm.
4: А какие, кстати, у тебя?
2: Шарф, шапочка.
3: Конечно, и шарф, и шапочка, и пледы, и стучалки различные у детей. В общем, все, что есть, все, что было, мы все скупаем.
4: Все с собой тащите.
2: Здорово. Ну, я на всякий случай напомню, что сегодня никто не в курсе еще. Наши борются за выход в высшую лигу. И, соответственно, матч в 19:30. Играет Урал футбольный клуб на Екатеринбург-арене в 19:30. Динамо из Махачкалы. За выход, естественно, в высшую лигу. Поэтому матч будет действительно очень крутой. Так, ну что, Света, мы тебе, конечно же, желаем удачи в нашей игре, тоже победы. Ну, давай сначала послушаем правила нашей игры, а потом уже приступим.
4: Ярик для тебя поставит песенку. И последнее слово в этой песенке спрячет за каким-нибудь звуком. И твоя задача будет это слово угадать. Отгадаешь, получишь наш классный приз. Но если вдруг немного растеряешься, засомневаешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Ну что, все понятно, Свет?
3: Да, все понятно.
2: Тогда желаем удачи. Поехали.

0: Так, только смелые жесты, только взрослые. Что? Есть какой-то вариант?
1: Так, я вообще ни одного слова не слышала, только музыку
0: слышала. А давай тебе сейчас расскажу. Возьми телефон, сомнения прочь. Ты знаешь того, кто не сможет помочь. Только смелые жесты, только взрослые. И вот какое-то слово спрятали.
1: Только смелые жесты, так. Взрослые, так.
0: Жесты могут быть смелые, а взрослые могут быть что? Возьми телефон, сомнения прочь. Ты знаешь того, кто не сможет помочь. Только смелые жесты, только взрослые. Ну, надо отвечать, Света. Раз, два, три.
1: Надо. Ну, только взрослые, так. Не знаю.
0: Ну, не старайся, не расстраивайся, скоро узнаешь. Поэтому спасибо тебе в любом случае, что была с нами. Давай, удачно. Главное, чтобы Урал наш выиграл. Здесь ты ничего страшного. Завтра придешь, Леш, смайлики, поиграем снова. Хорошего дня, спасибо, что была с нами. Встретимся на футболе. Да. Ну, а всех сейчас приглашаем в наш уже онлайн. Берем мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Наш номер, и отправляем сюда то самое слово, которое мы спрятали, загадали. В нашей игре «Стоп-слово» будешь первым, приз твой. Поехали!

0: 8 часов 14 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Подводим итоги нашей игры «Стоп-слово». Напомню последние строчки песни, которую мы сегодня загадали. «Возьми телефон, сомнения прочь, ты знаешь того, кто сможет помочь. Только смелые жесты, только взрослые». И вот что за слово мы загадали? Первый ответ прислала правильный Маша, мы с ней созвонились. Маша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ты знала эту песню или так вот, эй, вроде бы должно быть это слово?
1: Нет, я знала, я слышала ее, я очень часто слушаю радио.
0: Ой, какая умничка.
1: Вот поэтому, да.
0: Вот мы всегда говорим, кто слушает Джим ФМ,
2: тот,
0: соответственно, знает все песни и может сказать слово.
1: Это вообще самое любимое наше радио.
0: Какая умничка какая.
1: Вот я семьей слушаю.
0: Спасибо, да. Ваша семья, огромный привет, вы правильно делаете. А ты знаешь, кто исполняет песню, что за песня? Или напомнить?
1: Ой, кто исполняет?
0: Тестостерон. Песня называется «Это не лечится». Вот,
1: да,
0: ну,
1: да.
0: А теперь давай все-таки к самой песне. Только смелые жесты, только взрослые. Что?
1: Темы.
0: Давайте сверим с правильным ответом.
3: Только взрослые темы.
0: Да, только взрослые темы. Абсолютно верно. Маша, мы тебя поздравляем. Ну, теперь у тебя есть возможность взять
1: Спасибо.
0: Кого-то, одного из членов своей семьи, потому что тебе вручаем два билета на спектакль «Прелести измены».
1: Пойдем с мужем.
0: Отлично.
1: Посмотрим.
4: На правах рекламы.
0: Это ироничная трагикомедия, в которой тебя ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы.
4: В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие.
0: Спектакль пройдет 3 июня на сцене Дома культуры железнодорожников.
4: Для зрителей старше 16 лет.

0: Эмоции и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Белджиа Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
9: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Восточные от Малышева до Декабристов, также машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов, Большакова от Цурикова до улицы Белинского. Много машин на Вильгельма Дегина от Сахарова до Объездной, на Белинского от Фучика до Фурманова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
10: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
11: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте belg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
12: Джем-ФМ. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Ну что, всем доброе утро, среда на календаре, тепло, классно, практически летняя погода нас сопровождает. А ведь еще только май. Надеемся, что лето тоже не подкачает. Сегодня мы решили поговорить с вами про черту твоего характера, которую окружающие считают особенной. Вчера у супруги спросил, как ты считаешь, у меня какая черта характера особенная? Ну я же не могу говорить сам про себя. Она сказала, ну конечно позитив. Я говорю, да, за это, говорит, тебя и полюбила. Вот, и я хочу спросить у вас, коллеги, это вы подтверждаете или ей кажется?
1: Мы подтверждаем.
2: Абсолютно согласны, ну, солидарны.
1: Без вариантов здесь.
0: Потому что, наверное, сложно вот так со стороны. Мне кажется, все так себя ведут. Ну, мне так кажется, я не знаю, по
1: тебе
0: крайней
1: кажется.
0: Мере.
2: Нет,
1: да?
2: Не все.
0: Нет, не все. Вот, ну, в общем, ну, это хорошо, наверное, если позитив, такая черта, которая выделяется, потому что же разные есть люди, да? Кто-то есть ворчливый, например, ну, если про коллег так брать. Кто-то есть нытики, да?
1: Душнилые.
0: Кто-то есть, вот у нас есть одна знакомая, она классная черта, она постоянно что-то хочет, постоянно куда-то зовет, постоянно сама ходит на какие-то секции, тренировки, спектакли какие-то, пешеходные прогулки, и нас тащит, но ты как-то немножко уже даже от этого устаешь, ты говоришь... Не могу, не хочу, давайте как в следующий раз. И даже если мы куда-то вместе переезжаем на отдых на какой-то, то на... все, встали, все, на лыжи, все, побежали, все, на коньки, все, давайте сегодня, сейчас, нелегкая пробежка, сейчас зарядка, давайте пойдем там, танцы, там, тики, давайте полежим, может, мы просто отдохнем на отдыхе. Ну, есть же такая...
1: Ну, это на меня чем похоже, кстати, да.
0: Ну, не знаю, тебе, Рит, что про тебя говорят, какую черту твоего характера окружающие считают особенной?
1: Ну, обычно говорят про энергию как раз, что моей энергией можно печку топить.
0: Это правда. Рит у нас, она, во-первых, работает на 100 работах, везде как-то успевает все делать, и всегда тоже такая оптимист такой у тебя.
1: Да, то есть, если даже я сильно устала, я могу быстро взбодриться и опять куда-нибудь побежать, даже если это очень поздно. И я постоянно навожу какую-то суету, вот как ты рассказывал про свою знакомую, ну, надеюсь, это не про меня было.
0: Ну, не знаю, мы с тобой в компаниях не отдыхали, поэтому, возможно, ты такая же на отдыхе,
1: мы только работаем. Потому что это похоже, да, про меня, что я обычно тоже за всякую движуху и все организовываю, и всех стараюсь как-то подняться, и вот про меня тоже говорят, что вот энергия, и плюс у меня очень такой высокий уровень восстановления, это все отмечают. О. То есть, например, если я болею, я все переношу на ногах быстро.
0: Да, а мы тебя за это ругаем.
1: Да, и поэтому вот, допустим, я даже могу, ну, прям сильно себя плохо чувствовать, и в какой-то момент резко переключается все, и я опять бегу.
0: Подтверждаю, у нас Рита как-то работала, у нее прихватило живот, она, бедная, лежит у нас тут между выходами, потом прыг, ну уж извини, что рассказываю, но она правда, мы же говорим, Рита, уже все, иди домой. Нет, я доработаю.
2: Но включается микрофон, и Рита, как ни в чем не бывало.
1: Да, что делать? Да.
0: Ну, а какую черту твоего характера окружающие считают особенной, про что чаще всего говорят? Можешь прямо сейчас у коллег спросить, если самому сложно определить, и напиши нам в мессенджер Макс плюс 7 932 020 102.5, группа JamFM во ВКонтакте. Все сообщения почитаем, посмотрим, кто нас окружает, какие люди, ну и кому-то за одно из сообщений у нас есть отличный приз, пригласительный на дискотеку «Юность». Всем доброе утро!

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, плюс 21 градус за окном. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: Расскажу про очень необычную бейсболку.
0: О, это же лето-сезон.
1: Угу.
0: Круто.
2: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
5: Ух ты! Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
0: Джем ФМ. Лайк в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. В утренней гимнастике время ярких заголовков.
1: Ну, сейчас жарко. Угу. И признавайтесь, вы закрываетесь от солнышка иногда рукой, чтобы, ну, когда кисть подносим к колбу, ну, чтобы солнце не сильно светило в глаза.
0: Ну, я закрываюсь вообще крышей автомобиля, но если, например, в автомобиле нет, то, да, конечно, прикрываешься. Если там надо что-то разглядеть, а как по-другому? Угу. Надо же создать тень на глаза.
1: Да, а теперь не надо. В России изобрели кепку с рукой вместо козырька.
0: Так, то есть бейсболка и вместо козырька рука человека.
1: Да, расскажу, как это изобретение выглядит. Если честно, жутко.
0: Так.
1: Ну, представьте себе, светлая бежевая бейсболочка, ага, и вместо козырька ладошка с пальцами. Причем супер реалистичная. Я видела только фото, поэтому непонятно, это пластиковый козырек, где напечатано вот это все, ага, рука с пальцами, или действительно это имитация кисти. Но выглядит, конечно, как из жуткого фильма ужасов. Вы бы стали это носить?
0: Ой, слушай, я открыл, нет. Это, ну, как будто человеческая рука просто.
1: Вообще страшно, ужасно.
0: Лежит на бейсболке. На козырьке, ну, это, нет, страшновато.
1: Абсолютно настоящая.
0: Ну, да, выглядит и натуралистично, поэтому как-то совершенно страшноватенько выглядит.
11: Жутко, жутко, да.
1: Можно и самому напугаться, и других напугать.
0: Ну, если это какой-нибудь, там, не знаю, праздник страшилок, тогда, может быть, использовать. А так ходить, конечно, жутковато, мне кажется, далеко в этой кепке вообще не уйдешь.
1: А если вечером еще появится такой?
0: Приберут тебя, заберут, до дома не дойдешь. Ну, вот такие яркие заголовки на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске и Возбесте сейчас плюс 18, в Полевском чуть прохладнее 17 градусов, в Турицке плюс 19.
10: Реклама.
8: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
8: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Его характер в том, что он очень изменчив. Точнее, могу смеяться и в это же время быть расстроенным.
1: Ничего себе.
0: Внутри там немножко расстроен, кошки скребут, а внешне ха-ха-хи-хи. Бывает же такое, бывают же такие люди.
1: Денис пишет, мне говорят, что я идеалист, слишком правильный для нашего мира.
0: О, ну такие тоже ребятки есть, знаешь, прям сильно такие правильные.
1: У меня был знакомый, я не знаю, ты, наверное, не идеалист, ты, наверное, педант у него.
2: Ой.
1: Мы просто жили с ним одно время в каюте, ехали вместе, работали, и там каюта, ну, как представляешь, чуть больше, чем купе в поезде.
0: Mm-hmm.
1: И у него там, знаешь, аккуратно заправленная кровать, аккуратно сложенные там полотенца, аккуратно все прибрано лежит, а у меня бардак, как кровать, комок какой-то, вещей, джинсы какие-то скомканные.
2: Вот, согласись.
0: Сразу видно, да, где чья постель.
2: Раздражают такие люди почему-то.
1: Ну, не раздражают, но просто особенность такая. Да нет, он как бы не напрягал, не парил, ничего не говорил. А есть такие, которые сами делают и хотят весь мир под себя подводить. Вот такие, конечно, да. Потому что все мы, конечно же, разные. И в этом наша прелесть. Какую черту твоего характера окружающие считают особенной? Напиши нам в тему утра, либо мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо группа JamFM во ВКонтакте. Пиши на стене, в сообщении читаем. За одно сообщение у нас приготовлен приз. Вручим его победителю на Jam FM.

0: новостей на Jam FM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта, 17А.
1: 7 баллов на улицах Екатеринбурга. В городе серьезные пробки, называю самые большие, 20 минут. Стоит объездная от Громова до улицы 8 марта, также Большакова от Сурикова до Белинского, Кировградская от проспекта Орджоникидзе до улицы Машиностроителей. Более получаса на Щерса от Сурикова до Машинной, на Восточной от Советской до улицы Декабристов, на Кольцовском тракте, Луганской Машинной от Яблоневой до улицы Фурманова. Более 40 минут на Белинского от Шварца до Фурманова, более часа на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
4: 102.5 Jam FM.

0: моя любовь.
1: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, все ближе и ближе время, когда мы сможем поиграть, мальчики-девочки, я пообщаться с вами и вручить отличные подарки. Что нужно сделать, чтобы оказаться в этой игре?
2: А я расскажу, что нужно сделать. Нужно отправить свой любимый летний смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 5. Смайлики нужно отправлять и мальчикам, и девочкам, чтобы игрушка по-настоящему состоялась. Может быть, именно ты сегодня заберешь наш приз.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение накануне проголосовали депутаты Свердловского заксобрания. Мерзлякова занимает пост с 2001 года, избиралась омбудсменом уже 5 раз. По региональному закону должность нельзя занимать более 2 сроков подряд. В 2016-м после изменений в документе сроки полномочий свердловского омбудсмена обнулились. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку, однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года, то есть сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием из зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд. Напомню, исходные августа празднование, напомню, перенесли. Решение приняли депутаты Гордумы. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Уралтрак», ЖАК-центр, Екатеринбург. За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь и также грозу. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: столица Урала.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
2: Реклама.
3: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
2: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
3: «Радуга Ленд». Летать легко.
2: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
2: Джем FM.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Мальчики, девочки, прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной, категория 18+. Возможно, на стендап отправится Денис, он из Екатеринбурга, работает на пневмостроймашине и сейчас уже трудится вовсю. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про черту характера, которую окружающие считают особенной. И вот и про тебя, что чаще всего говорят, какая у тебя есть черта?
1: Ну, скромность, скорее всего.
0: Это прекрасно. Скромность украшает человека. Это здорово. Вот такие у нас скромные участники.
2: Да.
0: Ну, в любом
2: миленькие.
0: Случае. Да, мне тоже мама всегда говорила, будь скромным, будь скромным. Я тоже скромный. Денис, мы с тобой, наверное, как-то примерно одинаково скромны в этом плане.
2: Ой, Денис, если ты такой же скромный, как Палыч.
0: Так, ты сейчас о чем вообще? Играешь ты, Денис...

0: Аня она у нас также из Екатеринбурга, у нее свое турагентство, она собирается на работу, делает людей счастливыми, отправляет их в отпуска. Ань, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А у тебя какая черта характера, про которую, может быть, чаще всего тебе говорят окружающие?
1: У меня чувство юмора.
0: Это прекрасно.
1: Любую ситуацию можно, да, в шуточку обернуть, и все будет хорошо.
0: Здравствуйте, я хочу отдохнуть на Байкале. Давайте в Турцию поедем. А куда, кстати, они чаще всего сейчас люди отправляются? За границу или по России?
1: Ну, чаще всего по классике Турция, Египет.
0: Ага. Все-таки
2: стандартные маршруты.
0: Ну, там уже все испытано, проверено, и все работает.
2: Все четенько.
0: У некоторых уже есть одни и те же там отели, в которые, не знаешь, как на дачу к себе летают на выходные. Ну, прекрасно. Давайте сейчас послушаем правила игры и приступим.
2: Мы для вас с Павлом Павловичем приготовили по три вопроса, на которые по традиции предложим по два варианта ответов на выбор. Эти вопросы будем задавать по очереди. Павлович готовил вопросы для Анны, я готовил вопросы для Дениса. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит приз.
0: Поехали. Денис, первый вопрос для тебя.
2: Консоме – это суп или десерт?
3: Десерт.
2: Нет, это такой суп, это такой наваристый мясной бульон.
0: Так, будем знать. Аня, вопрос для тебя. Красная разметка появится скоро около корпуса УРФУ в Екатеринбурге. А что она означает? Разметка автомобильная. А что она означает? Зона, на которую запрещено заезжать водителю, или место для парковки спецтранспорта? Как ты считаешь, Ань?
1: Наверное, место для парковки спецтранспорта.
0: Нет, это островок безопасности. Запрещено заезжать на нее, грозит штраф. Кстати, уже вторая или третья уже такая будет парковочка, поэтому водители, имейте в виду, на красный островок не заезжаем. По нолям пока счет. Движемся дальше. Денис, вопрос для тебя номер два.
2: Как называется прием в интерьере, при котором похожие или одинаковые предметы повторяются в пространстве? Темп или ритм?
3: Я думаю, темп.
2: Нет, это ритм.
0: Так, Аня, вопрос для тебя. Какую страну называют страной огня и льда? Норвегия или Исландия?
1: Исландия.
0: А вот тут ты права. Действительно, Исландию называют страной огня и льда. 1-0, девочки, вышли вперед. Денис, надо отвечать на следующий вопрос.
2: Лисий хвост. Это вид окрашивания волос или вид стрижки?
3: Я думаю, стрижка.
2: Абсолютно верно, молодец, ура!
0: Счет сравнялся, но Аня, вопрос в запасе. Скажи, пожалуйста, сколько вершков в одном аршине? 12 или 16?
1: 16.
0: 12. Хотела сказать, но нет, действительно, 16, умничка, правильно ты ответила. 16, один вершок 4,5 сантиметра, а один аршин 71. Получается 16 вершков.
2: Ничего себе.
0: Все, у Ани два правильных ответа. Денис, сегодня девчонки нас обскакали, но не повод расстраиваться, а повод снова отправлять смайлики и поиграть с нами в следующий раз, хорошо?
3: Да без проблем.
0: Все, да. Отлично, спасибо, что был с нами, хорошего тебе рабочего дня. Аню, поздравляю. Аню, с победой! Вот так вот, Аня, ты делаешь счастливыми людей, и мы тоже тебя делаем счастливой. Потому что именно ты сегодня получаешь пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной.
1: Супер, спасибо большое.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет вечер с острым и честным женским юмором про отношения, быт и психологию.
2: Камикэсы представят свои лучшие телевизионные монологи и абсолютно новый эксклюзивный материал.
0: Стендап пройдет 31 мая в Бен-Холле.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: 9:15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Сегодня в 7 утра обсуждаем, какую черту твоего характера окружающие считают особенной. Пиши в нашу тему в Messenger Max, плюс 7 932 020 102.5, и группа GMFM во ВКонтакте. Совсем скоро пообсуждаем. За одно из сообщений у нас есть отличный приз.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
0: 9:16 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
8: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоит Кольцовский тракт, Луганская машинная, от переходного переулка до Фурманова, также Серафима Дерябина, это объездной до Шаумяна. И КАТ от 19 километра до улицы Высоцкого. Много машин на Восточной, от Советской до Декабристов, на Большакова от Сурикова до Белинского, на Белинского от Шварца до Фурманова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Всем доброе утро, это Jam FM. Сегодня мы тебя спрашиваем, какую черту твоего характера считают особенное сообщение, принимаемое в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 100 2 и 5. Также группа Jam FM во ВКонтакте, почитаем, что пришло к этому моменту.
1: Паша пишет: я очень добрый, внимательный и щедрый, по крайней мере, мне так говорят, а главное, юморной. Коллеги от меня за животы держатся. ПС, не реклама, женат.
0: Ольга написала: я часто слышу от друзей и коллег, что моя главная черта – это спокойствие в любой ситуации. Говорят, что рядом со мной даже в суматохе становится как-то уютно, не страшно. Наверное, это и есть моя суперсила. А правда, важно, когда есть человек такой, когда что-то происходит, все там на панике бегают. Спокойно, не переживайте.
1: Ну, есть такие же, да?
0: Да. У меня знакомый есть такой, Славка, но не в другом городе живет. То же самое. Мы одно время директорствовали в магазинах. То есть я был один директор, он был второй директор. Я все время что-то на панике. Так, у нас этого не будет, это не приехали, тебя опоздали, деньги не перевели, что делать, налоги? Спокойно, все. И реально как-то все разрешалось, само собой. Ну, не само собой, но спокойствие его меня прям поражало в этих ситуациях. Это очень классная черта.
1: Таня пишет: про меня говорят, отзывчивость всегда скорая на помощь. Даже расстояние мне не преграда в 300 километров.
2: Ну, нормально.
0: Андрей пишет: окружающие считают, что я слишком упрямый, но я называю это целеустремленностью. Если что-то задумал, меня не остановить. Иногда, конечно, это мешает, но чаще всего это качество помогает добиваться целей.
1: Ну, вот кстати, так. Хорошее
0: вижу цель,
1: качество.
0: Не вижу препятствий. Да. Пиши нам свои сообщения в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, и группа Jam FM ВКонтакте. Какую черту твоего характера окружающие считают особенной? Почитаем твои истории, заодно и сообщение. Уже совсем скоро вручим приз на Jam FM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Мятая одежда стала модной.
0: Это прекрасно.
2: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус, а на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Вы всегда утюжите свою одежду перед выходом?
0: Честно, нет. И даже больше скажу, если что-то нужно подутюжить, я жену прошу.
13: Периодически, да, бывает.
0: Спасибо супругу, что не отказываешь, мне гладишь.
1: Ну, а в чуть-чуть такой мятенькой можете пойти?
0: Ну, вот я сейчас, у меня вот рубашка гавайка, я ее не глажу, потому что, мне кажется, она для этого есть такая, ну, в общем-то, пожеванная, что ли, если можно так сказать.
1: Вот, именно такая одежда, немножко пожеванная, стала модной в этом сезоне.
0: Я дождался.
1: Более того, этот тренд назвали новым символом роскоши.
0: Наконец-то у меня роскошь.
1: Ты роскошный, Палыч.
0: Ну, я знал всегда.
1: Да, об этом сообщается на сайте модного журнала Vogue. Многие известные бренды, в том числе Prada, Calvin Klein, включили в свои коллекции предметы гардероба из материалов с эффектом помятости.
0: Так.
1: Представлены юбки, платья, пальто, перчатки с заметными заломами на ткани. То есть это даже и верхняя одежда, например, плащи, изделия из кожи. Причем подобная фактура действительно является на вещах из деликатных тканей, например, шелка. То есть это не просто лен и хлопок, где соответствует, да, а шелк, который принято отглаживать до идеальности, чтобы он был весь такой аккуратный.
0: Струился.
1: Да, теперь нет, теперь можно немножечко, чтобы такой с заломчиками был.
0: Эх, жалко, недавно пиджак мне жена погладила после стирки. Надо было оставить как есть.
1: Теперь не в тренде.
13: Теперь не модный.
0: Буду жмякать его опять.
13: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер северо-восточный, 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Ривде сейчас плюс 18, в Реже плюс 17, в Краснотуринске плюс 12 градусов.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Сейчас гороскоп утренней гимнастики. Так, что у нас сегодня? 20 мая, среда.
1: Овен, смело берись за то, что давно откладывал.
2: Телец, позволь себе отдохнуть и сделать что-то приятное для себя.
1: Близнецы, общение подарит тебе новые идеи, не бойся знакомиться.
0: Рак, наведи порядок в доме и на рабочем месте.
1: Лев, твоя уверенность привлечет к тебе нужных людей.
2: Дева, мелочи сегодня особенно важны, аккуратность принесет успех.
1: Весы, балансируй между работой и отдыхом, чтобы избежать усталости.
0: Скорпион, доверяй внутреннему чутью, твоя интуиция тебя не подведет.
1: Стрелец, будь открыт всему новому.
2: Козерог, сделай шаг к своей большой цели. Появятся первые результаты.
1: Водолей, рабочие встречи могут привести к неожиданным возможностям.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Белджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение плотное. Называю самое крупное. 20 минут. Стоит улица Фурманова от Серова до Белинского, также Серафима Дерябина и от Бардина до Шаумяна. Светлореченская, Репина от Псковой до Тульского переулка. Более получаса на Белинского от Фучка до Фурманова, также на Березка. Трактор трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Амундсен-Щорс от объездной до Машинной и на Высоцкого от Сорокалетней Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Ава Моторс» ЕН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akame.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
4: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Сегодня в утренней гимнастике обсуждаем, какую черту твоего характера окружающий считает особенной. Почитаем, что пришло.
1: Света пишет: без доли лукавства, но мои друзья говорят, что таких уже не делают. Добрая, некорыстная, понимающая, справедливая и все в этом духе.
0: Таких уже не делают?
1: Да. Что мало таких, как Света.
0: Ну, это хорошо, надо, чтобы побольше таких было.
1: Да, хотелось бы.
0: Виктор пишет: могу помирить людей, когда мои друзья поругаются между собой, а нам надо куда-то вместе пойти, то приходится их мирить. Когда это в моих интересах.
1: Интересный товарищ.
2: Тут аккуратнее надо, да.
0: Денис пишет: особенности моего характера в том, что он очень изменчив, точнее, могу смеяться и в это же время быть очень расстроенным. Смех со слезами на глазах. Да. Ну, в общем, Денис, ты как-то это...
2: Как-то биполярочкой немножечко.
0: Немножечко есть.
2: Есть такое.
1: Но это нормально, мы разные же.
0: В любом случае, хорошо, что смеется. Потому что есть просто, которые только грустят и грустят и грустят. Тогда, наверное, совсем все плохо. Итак, продолжаем принимать тебя сообщение. Какую черту твоего характера окружающий считает особенной? Почему? Что за черта? Напиши нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа GMFM ВКонтакте. Уже совсем скоро, точнее, в следующем часе подведем итоги и вручим приз кому-то на GMFM.

0: 10 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. С начала апреля укрепился примерно на 12%, достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар, пишет Bloomberg. Российская валюта растет второй год подряд вразрез с официальными и рыночными прогнозами об ослаблении. Есть риск, что ЦБ РФ приостановит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне, что еще больше укрепит рубль, отмечает агентство. Укрепление означает, что экспорт Актеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на межбанке в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль, отмечает газета.ру. На выезде из Академического в Екатеринбурге с вечера уплотнились пробки. На главном пути в район сняли асфальт, что снизило скорость транспортного потока, пишет Е1. Асфальт сняли фрезой от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Установлены знаки ограничения скорости не выше 40 км в час. В городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону переулка Базового. Но главная проблема – Малышевский мост, где закрыли половину путепровода, отмечает Е1. Главный вход в мэрию Екатеринбурга временно закрыли после частичного обрушения элементов фасада здания. Территория возле входной группы огорожена, колонны затянуты строительной сеткой. Сотрудники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы со стороны улицы 8 марта и переулка Банковского, пишет «Новый день». В пятницу с фасада мэрии упало несколько кирпичей, обвалилась часть парапета одной из колонн. В пресс-службе администрации сообщили, что ремонтные работы начнутся, как только Управление госохраны памятников выдаст разрешение. Ремонт фасада планируется завершить до 3 августа. Футбольный «Урал» сегодня проведет первый стыковой матч за право играть в российской премьер-лиге. На Екатеринбург-арене встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3 место в турнирной таблице в Лиге Пари, набрав 61 очко. Махачкалинцы заняли 14 место в российской премьер-лиге. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал StarHit. Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу на Джем.ФМ ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
1: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
6: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
7: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: 10 часов 14 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Далее на Джим ФМ подведение итогов темы утра. Сегодня мы с вами обсуждаем, какую черту твоего характера окружающие считают особенной.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
0: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ. ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Белджиа Ками» в Екатеринбурге, на Металлургов 82.
6: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Фурманова от Серова до Белинского, также Серафима Дерябина и от Бардина до Шаумяна. Много машин на Светлореченской, Репина, от Васильковой до Тульского переулка, на Белинского от Фочка до Фурманова. Также затруднение на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской, на Амундсена Щёрс от объездной до Малышева и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
3: 102.5. Джем ФМ.
8: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд. 10:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Время подвести итоги темы утра. Разыгрываем сегодня пару пригласительных на дискотеку «Юность», категория 18+. Но обсуждали мы сегодня, какую черту твоего характера окружающие считают особенной. Почитаем, что еще пришло.
1: Марина пишет: «Все говорят, что я очень эмпатичная и всегда чувствую настроение других. Друзья часто делятся со мной самым сокровенным, потому что знают, я не просто выслушаю, а пойму и поддержу. Для меня это самое ценная черта».
0: Есть это такие, которым можно поплакаться, рассказать все, там, знаешь.
1: Душевные такие.
0: Психологи такие.
1: Немножко, да.
0: Привет, Джем ФМ, это Сергей. Мои близкие считают, что я неисправимый оптимист. Даже когда все идет не по плану, я нахожу повод для улыбки. Говорят, что рядом со мной невозможно грустить. Заметила, как много сегодня сообщений о том, что люди оптимисты вокруг.
1: Да,
0: это
1: с чувством
0: прям
1: юмора.
0: Радует, да, всех. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Виктора. «Могу помирить людей, когда мои друзья поругаются между собой. Нам надо куда-то вместе пойти или поехать, приходится их мирить». Мне кажется, это очень важный человек в любой компании.
1: Да.
0: Потому что, правда, очень неприятно, когда куда-то, особенно компания, отправились, там поругались.
1: Все разругались вдрызг.
0: И да, уже никакого ни отдыха, ни настроения, соответственно, нет.
1: А тут Виктор пришел такой, и все разрулил.
0: Вить, да. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на дискотеку «Юность».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
1: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 23 мая в клубе «Нирвана».
1: Категория 18+.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки Рита. Слушаем внимательно.
1: Слушайте, вы читаете состав на упаковках всяких продуктов?
0: Я, честно говоря, нет, потому что, ну не знаю, я смотрю на ценник. А есть люди, которые там ходят, реально все зачитывают. Ну, если там зрение не позволяет, то да, они меня иногда просят там, шмелок, прочитай что-нибудь. Это бывает такое.
2: Да.
0: А есть люди прям, которые заморачиваются, и там все буковки, ешки, это все знают.
1: А я вам сейчас расскажу, почему нужно заморачиваться.
0: Угу.
1: Значит, один из немецких производителей смузи продает свои напитки в миленьких баночках с котиком и надписями в виде японских иероглифов.
0: Да.
1: Многие их покупают фактически из-за этих няшных котиков. В общем, покупатели ведутся, тратятся, но когда читают состав, а он уже на немецком языке, то сильно удивляются. Что же там написано?
0: Так.
1: Внимание, жертва маркетинга. Для нас все было очевидно, чтобы наш смузи точно хайпанул, на бутылке обязана быть кошка. И давай на чистоту, ты купил этот смузи уж точно не потому, что тебе безумно захотелось клубничного латте из фруктов. Мы тебя соблазнили на покупку этим милым котиком и розовым шрифтом. Возможно, это тебя хоть чему-то научит. Не стоит всегда вестись на внешность.
0: Подожди, а в итоге состав там что, там не смузи?
1: Там вместо состава вот этот текст, вот это обращение.
2: Там смузи только...
0: Ну, чтоб читали.
2: Грубо говоря, ты купил игрушку. Вот.
0: Нет, ты все равно покупил смузи в итоге.
2: Ты купил смузи из-за того, что он в виде игрушки сделан.
0: Ну, в виде котика этого. Виде этого
1: маркетинговый ход.
0: Да. Угу. То есть мы... ну, состав все равно где-то есть, наверное, или как?
1: Состав там есть, но он там
0: еще
1: мелким шрифтом.
0: Да,
1: а вот это обращение... Нет, состав, кстати, тоже на немецком.
0: Ну, это такое обращение, да, получается?
1: Да, ну как вам? Жестковато, не кажется?
0: Не жестковато, потому что я котиков не беру, и продукцию с котиком вряд ли у меня. Детям, наверное, да.
2: И вообще я смузи не люблю, да?
0: Девочкам, ну, смузи, да, не моя история. Вот если бы там шашлык. Вот это другое
1: дело. Но тебя теперь заставило это читать?
0: Нет.
1: Да что ж такое? Что ж там такое надо написать?
0: Ну, в общем, кто яркую упаковку смотрит на котиков и так далее, а особенно любителям смузи, сейчас, мне кажется, будут как раз сказать смузи с котиками, чтобы найти и это купить, именно попробовать.
1: Да.
0: Вот так вот. Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики пообещали переменную облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске плюс 18. В Полесском и Возбесте плюс 17. В Туринске плюс 19 градусов.
3: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Никко Моторс». Субаруцентр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Фурманова от Серова до Белинского, также Серафиме Дерябиной от Бардина до Шаумяна. Многомашин на Светлореченской, Репина от Василькова и до Дульского переулка, на Белинского от Фучка до Фурманова. Также затруднение на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской, на Амундсена, Щерса от Объездной до Машинной и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Не жарко сегодня, и мне на самом деле нравится даже, что солнца такого палящего нет. Оно тепло, но в то же время не жарит солнышко такое. И мне такая погода даже больше нравится.
1: Хорошая, рабочая такая погода.
0: А еще если дождичек небольшой пройдет, еще и все прибьет, свежесть такая будет.
1: Точно.
0: Поэтому я думаю, что денек сегодня будет неплохой, даже хороший, я бы сказал.
2: А я тут засмотрелась, что устраивают сейчас пикники на крыше. Представляете, даже у нас в Екатеринбурге.
0: Да почему бы и нет?
2: Это так здорово, просто собираются люди, такие крыши очень благоустроены, все там красиво, все загорожено, там даже столики такие стоят, и можно вообще классно провести время с большой компанией. Я как раз прям на такой видосик наткнулась и вообще чуть не пропустила.
0: В Питере мне очень нравится, там есть кафе на крыше. С выходом туда выходишь, там эти питерские крыши вокруг, и ты сидишь уютно, причем если прохладно, плед могут тебе дать, и тут же тебе готовят что-то, и можно поесть, посмотреть, очень красиво, поэтому я думаю, у нас тоже можно взять уже. Во-первых, это удобно в том плане, что не нужно какую-то территорию новую открывать. Много же крыш, просто их нужно как-то благоустроить, договориться и все сделать.
1: Ну, если это еще и официально и законно, почему бы нет?
2: А еще есть такие коворкинги, куда, знаете, приходишь с ноутбуком поработать, тоже прикольно.
0: Да, да. А еще прикольно, что вы нам присылать свои поздравления и приветы, которые мы с удовольствием передаем. Мессенджер для связи с нами плюс 7932-020-102.5, мессенджер Макс. Александр прислал сообщение. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою коллегу Резиду Шаматову с 24-летием и пожелайте ей много денег и здоровья. Ее коллеги Допы Альянс, спасибо. Вот такое сообщение пришло. Поздравляем.
2: Пусть будет у тебя очень много денег, очень много здоровья.
0: Это правда, мы присоединяемся. То же самое можно делать в течение всего дня. Отзовись, порадуй. Как всегда, диджей Дэнс скоро появится и будет вам все озвучивать и ставить музыку. Яна Ефимова делится с вами свежими историями каждый час. Ну а в 17.00 к ней присоединяется уже Миша Киселев и вечернее шоу, которое называется «Джем без правил». Что было интересного за день, конкурсы, призы и подарки, все можно узнать в нашем вечернем шоу на Джем-ФМ. Но вам сегодня, наверное, желаем только отлично провести этот день, ну а нашему футбольному клубу «Урал», конечно же, желаем победы.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций, пишет агентство ТАСС. Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Сына основателя бренда «Манго» освободили под залог после задержания по делу о гибели отца. По данным испанской прессы, Джонатан Андик накануне провел под стражей 7 часов, вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. У него изъяли паспорт, запретили выезжать из страны, обязали еженедельно являться в суд. Семья уверена в невиновности Джонатана, заявил ее представитель, пишет агентство Reuters. Напомню, основатель бренда одежды «Манго» Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Предстоящим летом в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге будут отключать горячую воду на 2 недели. Это связано с пилотным проектом ЕТК, переводом 2 зон теплоснабжения в городе на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жильцам не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Но на время проведения работ горячую воду отключат на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части домов в начале июля. В этом году в Екатеринбурге непривычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщения жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление, рассказал доктор биологических наук УРОРАН Алексей Гилев. В прошлом году наблюдалась та же картина. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, отметил ученый. Для защиты от комаров Роспотребнадзор рекомендует применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики пообещали в Екатеринбурге не выше плюс 22 градусов, кратковременный дождь. Завтра еще чуть прохладнее, без существенных осадков. При этом с пятницы начнется новое потепление. Выходные ожидаются сырыми, но очень теплыми, до плюс 25 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, в конце мая, начале июня ожидается теплая погода, но не жаркое. Днем примерно плюс 18, по ночам плюс 8-10. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем добро-бодрого в Екатеринбурге. 11.03, спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Дон Фэнк». За бортом пасмурно и плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23, тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донг Фэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Любовь и только любовь нужна Анне Плетневой. Группа «Винтаж» на Jam FM со свеженькой вещицей «Малахит». Ну а что тебе нужно? Пусть это будет, и за это ничего не будет. Пусть среда начинается с той ноги, с которой нужно, с планами приятными. Ну а если нужна хорошая музыка, ты там, где нужно. В неограниченном количестве только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет! Скоро звонки Ася, затем Мадонна, а прямо сейчас «Елка» на Jam FM. Давай ты будешь...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 6 баллов. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более часа. 20 минут оттащешься от Сурикова до машины. Восточка от Ленина до Декабристов. 15. 8 марта от Фрунзе до Радищева. Малышева стоит от Мира до улицы Егоршинский подход. С Большакова от Сурикова до Белинского. Яката от реки Березовка до Высоцкого. Тормознем на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шумяна.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дава не хочет публично говорить о своем отцовстве. Блогер Давид Манукян наотрез отказался комментировать журналистам тему своего родительства. Для него она слишком личная и глубокая. Якобы он не желает отвечать на короткие и забавные вопросы от СМИ, чтобы не выглядеть глупо. Дава прокомментировал: «Я не хочу давать тупые ответы, потому что для меня эта тема очень непростая. Чтобы не было коротких ответов, лучше это оставить для глобального интервью». В сети уже гадают, кому же из журналистов шоумен смог бы раскрыть свою душу. Многие отмечают, что он бы стал идеальным гостем шоу Иды Галич. Она тоже блогер, да и к тому же мама двух деток, поэтому прекрасно поймет и поддержит. Отмечу, что Дава и Мари Краймбрери стали родителями в мае прошлого года. Манукян уверяет, что с появлением малышки на свет его жизнь заиграла новыми красками. К слову, лицо девочки звезды пока что так и не показали публике. Имеет на это полное право. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:28 на наших студиях в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23 тепла.

вообще, в принципе, не только девочек, а вообще кого-либо, не стоит обижать. Ну, потому что это просто-напросто не, есть не очень хорошо. Другое дело, когда ненароком это происходит. Но так или иначе, пусть это все стороной тебя обходит, лучше радуй, вдохновляй, ну и пусть у тебя спокойно, с хорошим настроением проходит среда. Валерия на Jam FM и, конечно, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро «Градусы», затем «Кайга» и «Эйва Макс». А прямо сейчас танцуют все с Анной Немченко на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: где пробки?
1: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ИК стоит от Березовского тракта до Высоцкого. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход на этих направлениях оставим около получаса. 15 минут Малышева от Мира до улицы Егоршинский. Подход Серафим Дерябиной от Бардина до Шаумяна. Бебля Донбасская стоит от Пехотинцев до Своровского переулка. Восточка от Малышева до Декабристов. 10 минут. Это Трудовая, Березовский тракт от Барьерна до Мурзенской. Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной.
2: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. В поселке Монетный под Екатеринбургом накануне вечером сгорел частный дом вдовы участника СВО. Отца семейства похоронили буквально неделю назад. У бойца остались вдова и трое детей. Двое сыновей, 19 и 12 лет, и двухлетняя дочка. Во время пожара они, к счастью, не пострадали, но сгорели все вещи и многие документы, сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы Березовского Владимир Шауракс. Он обещал помочь семье, дал поручение заму по социальным вопросам взять семью под полное сопровождение, помочь с документами, предоставить жилье из маневренного фонда. Депутаты округа также обещают оказать материальную поддержку семье, сообщает «Новый день». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева – классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар – 71,29, евро – 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом пасмурная, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 21-23 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Москва-Питер, там только начало 11-го, а у нас уже начало 1-го. Ну, тут плюс в том, что побыстрее к нам ближе вечер со всеми приятностями. Я имею в виду завершение рабочего дня. Вань Дмитриенко на Jam FM. Ну, на какой бы ты орбите, в часовом поясе не находился, тебе большой пламенный привет. Это возможно, потому как не только здесь можно слушать хорошую музыку на волне 102.5, а также и на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Поэтому еще раз, где бы ни находился, тебе большой привет, конечно. Музыка только хорошая. Зовут меня диджей Дэн, скоро Юлия Савичева, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас Бибер Экса и Файтлесс на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в Премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 12:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82. 5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». ЕКАД стоит от 20-го километра до Высоцкого. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход на этих направлениях оставим около получаса. В районе 15 минут с Восточка от Советска до Декабристов. Малышев от Мира до улицы Егоршинский. Подход. Серафим Деревина стоит от Бардина до Шаумяна. Космонавтов от Минковской Пилка до фронтовых бригад, Блюхера от Мира до Раевского.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
4: Реклама ООО «Абва Моторс» N66743-3001. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: Что

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Михалкова не жалеет об уходе из уральских пельменей. Актриса покинула известное комедийное шоу 7 лет назад и с тех пор ни разу не пожалела о своем решении. Об этом звезда рассказала в одном из интервью. Юля уверяет, что участие в этом проекте, несомненно, стало для нее важным этапом в карьере. Михалкова делила одну сцену с талантливыми юмористами ровно 10 лет. За это время коллектив стал для нее семьей, где всегда царит творческая атмосфера. Причиной ухода стало желание развиваться самостоятельно. Девушке захотелось попробовать себя в других сферах. Юлия прокомментировала: «У меня вообще есть такая привычка – ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет». Михалкова покинула коллектив без конфликтов. Она даже недавно посетила концерт бывших коллег, который проходил в уральской столице. Сейчас красавица работает сценаристом и активно интересуется кинематографом. Отмечу, что Юлии Михалковой 42 года. Классно, что ребята сохранили хорошие отношения. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом плюс 22. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. В течение дня 21-23 тепла.
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

Элтон Джон и Дуа Липа на Jam FM с холодным сердцем. Но в нашем случае это не проблема. За окном жаришка. Но если сегодня не получится оттаять, растопить, всю эту неделю и следующую, ну, в течение 7 дней, вот сейчас смотрю, прогноз свыше 20 градусов. Погодка просто шепчет. А это значит, можно планов настроить вагон и тележку приятнейших. Пусть так и будет. Ну, а я подпитываю тебя хорошей музыкой. Где бы ни находился, чем бы ни занимался, большой пламенный привет. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Джонни, затем Люси Ботина, а прямо сейчас казаки делают хиты на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс» Субару, центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. В Высоцкого стоит ТАЦ 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход и КАТ от Березовского тракта до Белинского, Восточка от Советской до Декабристов, Малышева от Мира до улицы снова Егоршинский подход. Также Космонавтов от Меликовского петулка до Турбины. Постоим на Серафим Дерябина, Трепина до Шаумяна. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Много машин Космонавтов от Электриков до Турбины.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. На выезде из Академического в Екатеринбурге усугубились пробки из-за ремонтных работ. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час. Пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. За новый тренд для TikTok, который снимают подростки у могил бойцов СВО, грозит административная и уголовная ответственность, пояснил адвокат Александр Петрикин, пишет «Новый день». Если автору ролика нет 16 лет, его обяжут писать объяснение, чтобы понять, стоит ли кто-то за этим видео. В мае в сети появились ролики с кладбищ, на которых подростки пляшут и заворачиваются во флаги, установленные возле могил бойцов. В апреле вирусился другой видеотренд. Подростки воровали сладости с могил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предположила, что хулиганство на кладбищах может продвигаться в соцсетях, чтобы выставить молодое поколение России в дурном свете, напоминает «Новый день». В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник. Русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие, сообщили в пресс-службе Кольцова. Русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем. Пуля уже прошла курс социализации, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Собака уверенно работает на входе. После завершения подготовки Пуля пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». В центре города плюс 20. На завтра, четверг, 21 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.

Немного ностальжии от лирика с кассетами на Jam FM, да, те самые, которые были и остались в прошлом. В настоящем, побольше позитива, классной среды, 20 мая на календаре, уже экватор пройден, еще немного, и вот они снова выходные, причем не просто, а теплые. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Ханна и Кирилл Мойтон, затем Maroon 5 и Кристина Агилера, а прямо сейчас компанию составит Мить Фами на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Те же 5 баллов. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от 20-го километра до Высоцкого. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский. Подход на этих направлениях по-прежнему сложно. Потеряем около 30 минут. В районе 20 Малышева от Мира до улицы Егошинский. Подход. Серафим Дерябина стоит от Волгоградска до Шумяна. Ну и 15 минут от Восточка от Малышева до Декабристов. Серафим Дерябин от Грузовской до Шумяна. Фурманова от Сурикова до Белинского. Постоим на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской.
1: Реклама.
13: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
15: 102.5. Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Помнишь, как это здорово летать во сне?
6: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-ленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
5: Радуга-ленд. Летать легко.
6: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Сергей Лазарев трогательно обратился к Кудрявцевой. Недавно телеведущая отпраздновала юбилей. В это сложно поверить, но Лере исполнилось 55 лет. Так, одним из первых, кто поздравил звезду с днем рождения, стал ее бывший, певец Сергей Лазарев. Артист выложил в своем личном блоге видео с одной из церемоний, которую они ввели вместе. Он прокомментировал: «Лерчик, любовь моя, с днем рождения! Это шедевральное видео – доказательство нашей невероятной сильной связи и на сцене, и вне ее. Да, нам обоим не 16, но мы все так же юны душой, красивы телом. Будь здоровы и счастлива, с твоим днем!» Поклонники звезд еще раз отметили то, как же классно общаются друг с другом Лера и Сергей. Их дуэт великолепен не только на сцене, но и в жизни, ведь бывшие сохранили хорошие и теплые отношения, а их детки дружат друг с другом. Отмечу, что Лера и Сергей встречались с 2008 по 2012 год. А нам тоже нравится этот дуэт. Мы поздравляем Леру с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: 13.33 на наших родинах, в центре Екатеринбурга пасмурная, плюс 21. На завтра, четверг, 21 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7. Завтра днем 14-18 тепла.

кто-то заново, кто-то продолжает. В любом случае, всем прекрасной чистой любви. Мэри Гу на Jam FM, ну и всеми своими чувствами, в том числе, можешь поделиться в рамках нашего общения на Jam FM. За вещь порадуй, я здесь, в студии, и, как всегда, готов зачитывать все твои приветы, поздравления, тем более, если есть повод сегодня... 20 мая какие-то события, пожалуйста, все передам, и так или иначе будет приятно тем, кому твой позитив адресован. Отзовись параду на Jam FM, можешь писать в Максе, плюс 7-932-020-102.5, также оставлять на нашей страничке ВКонтакте, в группе Jam FM, и в твоем распоряжении наш сайт radiojamfm.ru. Welcome, brothers, sisters. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошей среды, двигаемся дальше. Скоро Сэм Фельдс и певица Оикс, затем Ася, а прямо сейчас со всеми делится своей энергетикой. Дима Билан заряжен на все 100%. С молнией на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». Чуть посвободнее стало в городе на дорогах, а именно 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Мира до улицы Егошинский подход, Высоцкого от 40 до Комсомола, также до улицы Егошинский подход. Серафим Дерябин от Бардина до Шумяна, Блюхер от Мира до Раевского. Ласточка от Малышева до Декабристов, Московская от Хомяков до Куйбышева.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Абва Моторс» N66743-30301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: А вот и приветик нарисовался. Большой привет мастерам с автосервиса Блеск Авто, город Березовский. Хорошего дня, слушайте позитив на Джем ФМ. Это вот золотые слова. Димка на связи с такими золотыми словами, с правильными, очень точными. Да, слушайте Джем ФМ, ну и, конечно, выходите на связь. Привет и поздравления, вообще все, что угодно, твое хорошее настроение. Зачитываю, звучит здесь на Джем ФМ, на волне 102.5 и на сайте radio.jamfm.ru. Автосервис Блеск Авто, город Березовский. Вам большущий привет еще раз.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивал воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей, изымают документы в рамках следственных действий. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении СК, пишет «Новый день». В Свердловском селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок, сообщает Федерал-пресс. После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одной из квартир двухэтажки оказалась заблокирована. Двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Дом был построен в 1967 году. Администрация Белоярского городского округа признала его аварийным осенью 22 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили больше 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, а также в центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах, пишет «Новый день». Первые стыковые матчи за право выступать в российской футбольной премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» – 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» – 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.06 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник и Екатеринбургский медицинский центр. За бортом пасмурно и плюс 21. На завтра, четверг, 21 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 18.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Стремительная Нюша на Jam FM, где ты, там я. Ну, то же самое можно сказать и про нас. Я, по крайней мере, надеюсь, что ты здесь. На волне 102.5, ну, либо на сайте radio.jamfm.ru. Где бы ни находился, для тебя только хорошая музыка. Скоро Жанна Фриск и затем Хабиб, а прямо сейчас Earbox на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Холл». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АУК «Каруда». УГРН 120-160-003-501. Екатеринбург.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Ух ты! Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». По сообщениям сервис Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Серафим Дерябина от Бардина до Шаумяна. Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. Постоянно на Блюхера от Мира до Сахалинская. На Серафим Дерябина от Репина до Шаумяна. Такая же история на Восточке от Малышева до Декабристов. ЕКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого, Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной.
11: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
4: Реклама ООО «Абба Моторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 6277.
9: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Нет ничего свежее, чем истории от Яны Ефимовой. Через минутку с небольшим на Jam FM свежие истории.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
5: Чтобы его за меня организовали.
4: Сделаем.
6: Радуга Ленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали полтретьего ребенка. Актриса и режиссер устроили милое гендер-пати. Это вечеринка, на которой пара узнает пол будущего ребенка. Так стало известно, что они ждут долгожданного мальчика. Звезды растрогались до слез. Дело в том, что они уже воспитывают двоих дочерей – Элизабет и Шарлиз. Поэтому безумно ждали мальчика. Сама Моряк поделилась. «Я не скрывала своего желания. Я хотела, чтобы третьим у нас был сын. И я пришла болеть сама за себя в голубом платье. Я оказалась права. Интуитивно почувствовала, и все подтвердилось. Может быть, потому что я мама своего будущего сына. Сыночка-пресыночка». Лиза заверила, что не знала пол будущего ребенка заранее и надела голубое платье на вечеринку, поскольку очень просто хотела сына. «Понимаем. Но как же круто, что все-таки мечта Лизы и Сарика воплотилась в жизнь». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурная плюс 21. На завтра 21 мая. Четверг. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7. Завтра днем 14-18 выше нуля.
1: Реклама.
12: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
13: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
2: И еще нарисовались непараллельные те, кто выходит на связь. Вот Мариночка, например, всем большой привет, спасибо за хорошее настроение, музыку. Работать легче, согласен. Музыка-то хорошая. Так, хоп, и незаметно пролетает день. Марин, тебе спасибо, и от меня лично большой пламенный привет. Так, поздравьте нашу коллегу Резиду Шаматову с днем рождения. Ей сегодня 24 годика. Ирина помнит о тебе, а к Ирине присоединяется вся фасовка на допах. От фасовки на допах от Ирины это прилетело. Фасовка на допах. Да вы, смотрю, не промах, и складно, и ладно. Фасовка на допах, дополнительная фасовка, если по-другому, наверное, правильно говорю. Вам большое спасибо. Резида, с днем варенья. Это касается всех именинников. Чтобы у вас все исполнялось, получалось, сладилось, спорилось, чтобы уже вас отпустили с работы или вообще с самого утра. Вот так должно быть, мне кажется, у именинников. Но все-таки день рождения-то бывает один раз в году. Почему бы и нет? В общем, на ура, пусть проходит ваш персональный праздник. Всего-всего, что сами себе нажелаете. Именинники, с днем варенья!

0: где пробки?
1: 14.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 5 баллов движения плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Восточка стоит от Советской до Декабриста. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. С Малышева от Мира также до улицы Егоршинский подход. Тормоземная Серафим Дерябина от Бардина до Шаумяна. Трепина до Шаумяна. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Турбинной. Блюхера от Мира до Раевского. Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва-24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов в горах около 0, днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Исеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Исети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. В составе труппы актер Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Сегодня пройдет торжественный ужин, коллеги будут поздравлять артиста, обязательно будет торт со свечками, сообщает коллектив театра. В гастрольной афише два премьерных спектакля по пьесам Чехова. Юрий Горин играет в обеих постановках. Для юбиляра Свердловской области знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева – классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Дон Фэнк». С бортом плюс 20 градусов. На завтра, четверг, 21 мая. Синоптики нам пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 18.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донг Фэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Иногда ожидание приносит все-таки свои плоды. Тем более, если очень-очень долго ждешь. Ну, а иногда этого не происходит. Вот об этом Мари Краймбрери. Давай не ждать, действовать здесь и сейчас. Здесь и сейчас на Jam FM. Да и вообще, как и всегда, только хорошая музыка. И только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Бахти Туркен, затем Мадонна. А прямо сейчас Рауфай Кенилета на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла из 10. Сервис NX-карта рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Мира до улицы Егоршинский подход. С Восточка от Ленина до Декабриста. Блюхер от Мира до Шевская. Щерс от Сурикова до Машины. Репина от остановки Виз, бульвар до Крауля. Серафим Дерябин от Волгоградска до Шумяна. И от Гурзувска до Шумяна. Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102,5.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Камрадс продолжает этот час на JamFM. Через минутку с небольшим его продолжит Яночка Ефимова со свежими историями на JamFM.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Женя Кривцова объявила о разводе после 13 лет брака. Блогерша сообщила подписчикам о разводе. По ее словам, официальное решение о расторжении брака суд вынес еще 17 февраля. А окончательно супруги разъехались в начале марта. Женя призналась, что долго не решалась открыто рассказать о переменах в личной жизни, но теперь решила быть с аудиторией максимально честной. Поклонники поддержали блогера в комментариях и пожелали ей справиться с непростым периодом. Сама Женя прокомментировала. 17 февраля мы официально развелись. 7 марта, спустя ровно 13 лет, именно в этот день мы начали встречаться, мы разъехались. Слухи о проблемах в семье ходили уже давно. Конфликты пары неоднократно обсуждались публично, в том числе во время участия супругов в шоу о семейных отношениях. Сейчас блогер признается, что смогла принять произошедшее и больше не боится будущего. По ее словам, развод стал для нее началом нового этапа в жизни. Будем надеяться, что этот этап принесет ей только счастье. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.31 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Плюс 20. На завтра, четверг, 21 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.

Наверное, то же самое можно сказать, только не вернуться, а снова нарисуются. Про Мишу Киселеву и я, ну, Ефимову, вечернее шоу снова в 17.00 здесь на JamFM, Jam без правил. Ну и сегодня тема связана с футбольным спортивным событием всю эту неделю. Ну как всю? Два дня, но тем не менее, все-таки разыгрывали же билет на футбол. И кто-то сегодня там окажется на матче, наш победитель. Да, наш Урал против махачкалинского Динамо в 19.30 на Екатеринбург-арене. И с этим связана тема вечернего шоу. Какая твоя история в твоей жизни связана с футболом? Ну, по своему опыту, это разные команды, это школа, это перемены, это большие пространства. Ну, наверное, такое самое-самое запоминающее из всех этих матчей, это практически всегда, когда без разминки, и начинаешь там бегать, чтобы победить, чтобы выиграть, а еще когда играешь на интерес, не просто так, да, то на следующий день, буквально уже даже не на следующий день, а в течение там 2 часов уже все, ты не можешь ходить еле-еле, потому что забиваются мышцы без разминки. Ну, наверное, вот мое такое самое яркое воспоминание из футбола. А ты своими историями тоже делись, вообще все, что связано у тебя с футболом, если есть какие-то истории, присылай уже сейчас в Макс, +7 932 020 125, также в группу JamFM. Но ВКонтакте можешь писать под постом в комментах. Конечно, автор лучшего сообщения предназначены, предусмотрены подарки. Итак, какая история из жизни у тебя связана с футболом? Пиши, выходи на связь в 17.00. Все зачитают, обсудят. Миш Киселев, Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джем без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше, только с хорошей музыкой. Скоро Айола, затем Ханна. А прямо сейчас вследствие поможет, все расскажет, укажет, назовет имена Сергей Лазарев. Это все она на JamFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Как сообщают в сервисе Яндекс.Карты, Малышева стоит от Мира до улицы Егошинский подход, восточка от Ленина до Декабристов. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Блюхера, от Мира до Сахалинской. И 10 минут Серафим Дерябиной от Волгоградской и от Гурзуфской до Шаумяна. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов, Ленин от Восточки до Крыла Липнихта. Много машин на 8 марта от Ленина до Радищева, на фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
4: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет «Москва-24». Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг 21 мая. Как сообщает «Уралгидромет», температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0, днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Исеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Исети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Труппа привезла два спектакля по пьесам Чехова «Вишневый сад. Нет слов» и «Иванов. Слова, слова, слова». В обеих постановках задействован Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Чествовать юбиляра будут на торжественном ужине с тортом и свечками, сообщает коллектив театра. Для Юрия Горина Свердловская область – знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ежедневно принимает по 35 витаминных добавок. Об этом она рассказала сама в подкасте «Good Hang». Модель призналась в том, что делает это трижды в день. Сложнее всего ей дается рыбий жир. По словам звезды, она перестала пить его, но, сдав анализы, вернулась к приему этих витаминов. При этом Ким пошутила, что предпочла бы капельницу с рыбьим жиром вместо капсул, пишет газета «Ру». Официальный доллар – 71,29. Евро – 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир» – сеть клиник. Екатеринбургский медицинский центр. Все чаще выглядывает светило, и в центре города плюс 20 градусов. На завтра, четверг, 21 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 7. Завтра днем 14-18 выше нуля.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

100% точно, все возможно, если очень захотеть. Главное, не меняй волну 102.5, Джим ФМ, оставайся, располагайся. Зиверт открывает этот час, а в следующем часе уже тут нарисуют Миша Киселев и Яна Ефимова. Ну, почему еще следует оставаться, никуда не уходить? Потому что у них для тебя подарки в рамках вечернего шоу «Джем без правил» в течение двух часов будут с тобой разговаривать, обсуждать твои истории из жизни, не просто какие-то все общие, а те, которые связаны с футболом. Да, вот такой вопрос от них сегодня. Какая история из жизни у тебя связана с футболом? Пиши свои варианты уже сейчас, присылай к нам Макс, +7 932 020 102.5, а также на нашей страничке ВКонтакте в группе Джим ФМ, там пост в комментах, все можешь смело писать, строчить. Автору лучшего сообщения, конечно, предусмотрен подарок, либо подарки. Меня зовут Диджей Дэн, двигаемся дальше и обязательно хорошего начала вечера. Скоро блестящий Араш, затем Амирчик, а прямо сейчас скачнет Афинбах на Джем ФМ.

0: скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82, 5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Мало всего стоит от Мира до улицы Егошинский подход. Восточка от Ленина до Декабристов. Блюхер от Мира до Шевская. Московская от Хомякова до Куйбышева. Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Постоянно машиностроители от площади первой пятилетки до космонавтов. Такая же история на Серафим Дерябина от Волгоградской, от Грузовской. Все это до Шумяна. И много машин на Большакова от 8 марта до Белинского.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Абва Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.
4: Эй, ты.

0: А для тебя свежие истории приготовила Яна Ефимова через буквально несколько секунд на Jam FM.
1: Реклама. Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Солист группы «Иванушки Интернешнл» заявил, что группа не намерена уходить со сцены. Кирилл Андреев заявил, что говорить об уходе группы со сцены еще рано. Об этом он высказался журналистам. По словам певца, они намерены выступать до тех пор, пока слушатели знают и любят их песни. Разговоров о завещании композиции другим артистам пока тоже не идет. Он пояснил, цитирую: «Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другим исполнителям. Просто они любимые, пока мы их поем. И слава Богу. Но мы будем счастливы, если ребята будут продолжать нас радовать своим творчеством». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр». Процельс. Так повеселее становится на улице, периодически выглядывает солнце, и в центре города плюс 20. На завтра, четверг, 21 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 18.
1: Реклама.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Процельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйте.

Почему бы и нет? Самоирония-то есть хорошо, как ты знаешь. А еще о себе можно рассказать что-нибудь спортивное. Ну, то, что связано со спортом. Не только не вообще, а именно с футболом. Именно с этим связана сегодня тема вечернего шоу. Какая история из жизни у тебя связана непосредственно с футболом? Вот такой вопрос от вечернего шоу, от Миши Киселева и Яны Ефимовой. Они уже в следующем часе в 17.00 здесь. На Jam FM, Jam без правил, вечернее шоу. Ты делишься своими историями, автор лучшего сообщения, дарят подарок. Все очень просто. Итак, пиши, можешь уже свои истории с футболом, из жизни выкладывать в Макс, +7 932 020 125, и на нашей страничке ВКонтакте в группе Jam FM, там пост в комментах. Все оставляй. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего настроя. Двигаемся дальше. Скоро Гая, затем группа «Пицца», а прямо сейчас «Консул Тренинг» на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Как сообщается россиянок с карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход, восточка от Ленина до Декабриста, Серафим Беребин от Волгоградска до Шумяна. Под окном на Космонавтов от Мельковской переулка до Турбинной, также на Блюхера от Комсомольской до Шевской. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов, 40-летие Комсомола от Сыромолотова до Дублера Сибирского тракта, Московская от Ленина до Куйбышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. На Уралмаше сегодня днем эвакуировали школу номер 115. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу. На место приехали Росгвардия, медики, МЧС. По некоторым данным, в кабинете химии нашли посторонний предмет, что и стало причиной эвакуации. Комментариев от экстренных служб пока нет, сообщает Е1. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге. В своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» Джак-центр Екатеринбург. На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +7, завтра днем 14-18 тепла.

0: каждый рад. Приезжай на тест-драйв, лови момент. Приятные бонусы, серьезный аргумент. Запомнишь акцент, Березовский тракт. 9-й их номер, доехать пустяк.
1: Автомобильная столица Урала.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 7 минут в центре города, 20 градусов. Понимаю, что чуть прохладнее, чем вчера, но все-таки люди как-то начали больше шевелиться, я бы сказал.
3: Ну, понимаешь, погода-то сегодня просто великолепная.
2: Располагает.
3: Да, потому что ветерочек такой славненький. Вчера было прям очень жарко, правда, я спарилась.
2: Да, то ли это ветерок твои губы колышет, как пелось в одноименной композиции. Сегодня мы вместе с тобой создаем эти два часа. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня какая-то тема, но она обычно, ну как сказать, такая мужицкая, но по сути нет.
3: По сути, нет. Но сегодня мы решили обсудить, какая история из жизни у тебя связана с футболом. А все почему, Миш? Потому что сегодня наши ребята из футбольного клуба «Урал» сыграют с махачкалинским «Динамо». Будет борьба за выход в РПЛ, на секундочку, на Екатеринбург-арене. Поэтому мы сегодня решили у тебя поспрашивать твои какие-то интересные истории.
2: Когда есть такие матчи, всегда интересно наблюдать, когда, ну, что-то на кону. То есть, когда, как бы, ну, такое, знаешь, не дерби с точки зрения противостояния двух конкурирующих команд, а именно, ну, стандартный матч. То есть, вот, выиграл, молодец, да, там, проиграл, не молодец. А здесь уже решается. Соответственно, другой накал страстей.
3: Я знаю, что для наших ребят это очень важно, понимаешь, им очень важно выйти.
2: Так и для, ну, большинства количества жителей в нашем городе, в том числе. Мы сегодня обсуждаем футбол. Вот мы с двух сторон к нему сегодня подойдем. Я, как человек, который имеет непосредственное отношение к этому виду спорта, но в какой-то момент просто судьба повернулась по-другому, и Яна, человек-представитель прекрасной половины человечества, для нее футбол — это что? Это красивые мужчины,
3: деньги. Да, и у меня
2: деньги.
3: С этим история связана.
2: Давай.
3: Я когда была еще школьницей, я жила, получается, прямо напротив своей школы.
2: Эту историю можно рассказывать,
3: можно,
2: да?
3: Можно,
2: просто ты школьница,
3: все.
2: Непонятно кто.
3: Нет, все нормально.
2: Давай.
3: Я жила напротив школы, у нас там было вот это вот футбольное поле. И там, конечно, всегда тренировались мальчишки, которые ходили там, тоже занимались футболом, и они, как правило, были старше. Я всегда смотрела на тех, кто постарше.
2: Не, ну это понятно.
3: Да, мне там 14-15 лет, и я приходила специально, помню, вырежусь, там, не знаю, накрашусь, что это самое лучшее надену, понимаешь, каблуки тоже.
2: А, ну это вот момент, переходный период, вот типа тогда,
3: ну,
2: когда,
3: подростковый, да?
2: Подростковый, да, такой.
3: И все, помню, мне очень нравился там один паренечек, я специально приходила, садилась и вот смотрела, как он тренируется.
2: Просто на него?
3: Да, потом мы начали встречаться.
2: А, ну вот, видишь, пожалуй, да, здесь. Здесь, смотрите,
3: за ручку просто подержать.
2: Не, не важно, это,
3: это успех,
2: как.
3: Я
2: в 14 лет это вообще другой уровень. Здесь смысл в чем? В том, как именно футбол был в твоей жизни. В твоей жизни, ну, 100%.
3: Но он был с такой стороны,
2: без
3: да.
2: Без проблем вообще. У меня, у меня жизнь футбольная всегда была. У меня брат футболист, пап футболист. Ну, в смысле, мы люди, которые играли в футболе. И вот когда в Первоуральске я еще был, и, ну, существую относительно до сих пор, я всегда играл в одной команде. Команде, в которой я играл, она еще тогда называлась «Факел». Она принадлежит. Ну, то есть сейчас она по-другому называется, да. Но она называлась «Факел». Вот мы там чемпионы области, чемпионы города. То есть здесь все не просто на дворовой такой вариант.
3: Постоянные соревнования, вот эти сборы.
2: Да, да. У меня была одна история, когда приехали селекционеры «Урала». То есть это те люди, которые ездят по всяким разным турнирам футбольным и набирают, предлагают тебе вступить в ряды футбольного клуба «Урал».
3: Контракт какой-то.
2: Да, да, да, да, да. И вот в возрасте 14 лет, когда еще был такой кожаный мяч, называлось раньше это соревнование, мы с моим лучшим другом Ромой, значит, участвовали в этом турнире. И мы очень хорошо показали себя, свою команду. И мы там, знаешь, с 20-го места в течение там 3 дней турнира поднялись до финала. То есть вот у нас все, финальная игра через 3 дня, это была пятница. И вот в пятницу должен состояться был финал, мы должны были играть с Каменск-Уральским. И в какой-то момент папа мне говорит о том, что мы уезжаем к бабушке. А нам возраст 14 лет, ну, я не мог спорить, потому что они уезжают там на месяц.
3: 15 лет уже мог спорить.
2: Давай так, ты моего папу не знаешь, поэтому я спорить не мог. И вот, значит, происходит этот матч, и приезжают, естественно, люди, которые приглашают в команду «Урал», и в итоге моего друга Рому забирают, а меня, соответственно, не было на этом матче. Но я не расстраиваюсь, потому что, ну, у меня нет такого, знаешь, судьба могла. Не.
3: Ну нет, понимаешь, это тоже ведь своего рода судьба. Может быть, тебе там не нужно было оказываться.
2: Не, я такой,
3: все ты не оказался там.
2: Свое время. Вот, да.
3: Не, всему
2: вот,
3: свое время.
2: Я поэтому не расстраиваюсь, что все как бы четко, все ровно. И мы хотим узнать у вас, как же все-таки ваша жизнь связана с футболом. Все-таки самая популярная игра на планете. И мы хотим узнать у тебя тоже об этом. Есть несколько вариантов. Первый. Мы специально сделали канал в Максе. Называется он «Радио Джем ФМ Екатеринбург» для твоего удобства. Заходи, подписывайся, оставляй комментарии, потому что именно они сегодня, как и всегда, могут принести тебе подарки.
3: И подарок у нас сегодня очень классный. Это сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» номиналом 1500 рублей. Можно организовать классный стол.
2: Ну да, на одного.
3: Ну почему на одного делиться?
2: Потому что если кто-то ест твою еду, этот стол уже становится, ну, хотя, может же хороший человек есть.
3: Конечно.
2: Ну все,

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
1: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радугаленд. Летать легко.
1: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 17.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, восточная стоит от Ленина до Декабристов. Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Серафим Берябиной от Волгоградска до Шумяна. Тормознем на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов. Такая же история на 40-летие Комсомола от Сыромолотова до Дублера Сибирского тракта. И постоим также на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна.
1: Реклама.
11: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время пообсуждать что-то с мячиками.
3: А сегодня у нас тема-то какая? Какая история из жизни у тебя связана с футболом?
2: Да, у нас уже Денис вот написал, что он, значит, однажды папа вытащил меня на игру Урала, но с кем, честно, не помню. Я так понимаю, что это было достаточно давно. И, в общем, он остался в расстройстве, потому что они, ну, как бы проиграли тогда. Да, в общем, он расстроился. Но что делать? Потому что любовь — это что? Это и в горести, и в радости. Надо идти до конца.
3: Это вот на этом сообщение закончилось? Или ты уже от себя это добавил?
2: Нет, дальше вот что про любовь и радость, это от меня, да. А от него просто, что вот он ходил, помню, вот у него жизнь с футболом связана именно так.
3: А у меня про любовь сейчас будет сообщение. Юля пишет, когда начали встречаться с мужем 10 лет назад, он сказал, что идет на тренировку по футболу.
2: Так.
3: Ответила ему, что ну вообще не люблю футбол. В итоге он сказал, что придется, милая моя, полюбить. Как итог, 10 лет уже вместе, всей семьей с сыном, значит, гоняем на соревнования, она пишет. На Екатеринбург-арену, на матчи, и самый просматриваемый канал дома по телевизору тоже спортивный. Ну, соответственно, после каких-то детских уже мультфильмов. Угу. Даже за неделю до родов на матч Урала гоняли, пишет нам Юля. Ничего себе! А если да. Вдруг что? Как там это? А если вдруг рожать уже?
2: Ну, нормально.
3: Сразу с арены.
2: Футбольное поле, нормально.
3: С корабля на бал.
2: Ты же как бы в чаше получаешься футбольное, вот будешь сразу там. На самом деле, мне нравится, что тематика футбола, она действительно пронизана практически, ну, пронизывает каждого человека косвенно или поперек. Ну, вот, например, нам пишет тоже Татьяна. Ну, там огромнейшее просто сообщение. Я понимаю, что историю не уместить в одно какое-то емкое приложение. Самое крутое воспоминание в 2008 году, значит, загородный лагерь «Буревестник», принимала команда участие по футболу, в общем, чемпионат лагерей, как бы, был вот этих детский, и был вратарь, который не пропускал ни одного мяча соперника в ворота, и тогда занимали всегда первые места, близился конец смены лагеря, я встретилась с этим вратарем на поле, попросила его встать на ворота, чтобы, ну, попробовать, типа, забить мяч,
3: просто так, да,
2: а дальше, как в тумане.
3: Что вот. Произошло?
2: А дальше как в тумане. В общем, она забила, аплодисменты.
3: Он пропустил, получается.
2: Да,
3: ой,
2: да, да, да, да.
3: Какая
2: здесь...
3: умничка.
2: Молодец. Ну, вот, в общем, вратарь.
3: На жизнь вперед.
2: Вратарь как бы подставился, получается. Но все во благо. Помог он человеку реализоваться.
3: Ты думаешь, он
2: девочке
3: уступил? А
2: ну, я не знаю. Давай так. История умалчивает. Поэтому мы давай займем какую-то позитивную сторону. Значит, она его просто размотала.
3: Я думаю, тоже так. Никаких тут гендерных вот этих вот
2: беру.
3: Не было вообще.
2: Меня, в принципе, устраивает. Меня, в принципе, устраивает, что даже у нас есть канал в Максе, радио Джем ФМ Екатеринбург, где мы задаем вам этот вопрос и хотим получить на него ответ.
3: Какая история жизни у тебя связана с футболом?
2: Нам максимально интересно. Давайте вам немножко расскажу о том, что неважно, играете вы или не играете, тут смысл в том, как она пронизывает вашу жизнь или как футбол попал в твою жизнь. Выбирай, пиши, подписывайся на канал, там мы, собственно, это обсуждаем, а еще в конце этого часа мы будем раздавать подарок.
3: Подарок у нас съедобный, потому что победитель получит сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей.
2: А все почему? Потому что он круглый, как мячик.
3: Мячик.
2: И это залог нашего эфира.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
8: Джем без правил.
9: 17:32. Пришло время о свежих историй.
10: У меня сейчас будет немножко такая философская свежая история. Вот для начала хочу у тебя спросить. Ты думал над тем, кем бы ты хотел быть в следующей жизни?
9: Нет.
10: Кем воплотиться? Mm-mm. Или чем? Mm-mm. Не рассуждал на эту тему?
9: Ну как-то я...
10: Тебе ведь уже 30, за 30.
9: Я до сих пор не знаю, кем я хочу быть, и я такой, ну а следующая жизнь вообще для меня уже. Ну если отбросить что-то такое максимально низменное с точки зрения там богатым, знаменитым, как бы, не то чтобы это прям какая-то жизненная цель, вот я хотел что-то интересное.
10: А вот Виктория Боня, ты отражаешь, да, кто это?
9: Конечно.
10: Да, звезда соцсети, 46 лет, дом 2, вот это вот все, да?
9: Да.
10: Она раскрыла, кем хочет стать как раз-таки в следующей жизни. Она призналась, что в следующей жизни хотела бы стать птицей или деревом. Именно в этих проявлениях она готова прожить жизнь еще раз. И, конечно же, ее захейтили. Она якобы всех рассмешила. В сети написали, ну вы тогда уточните, Вика, значит, а дерево какое? Птица тоже какая?
9: Типа может... курица, например,
10: ну,
9: да?
10: Да.
9: А нет, как там, курица они... не птица, ну...
10: Они сразу начали ее вот хейтить, а многие действительно отметили, что...
9: Ну, что сразу хейтить? Ну, посмеяться.
10: Ну,
9: почему нельзя посмеяться?
10: Ну, якобы ей 46 лет, она уже об этом думает,
9: понимаешь? Ну, и почему нет? Надо как-то заранее, может, там есть какая-то преджизненная дань. Ну, не знаю, на что там скопить 10 перьев надо, разных птиц, которые ты хочешь. Ну, чтобы как-то
10: деревом
9: показать
10: это интересно,
9: путь.
10: Почему она хочет быть деревом, не знаю. Я бы хотела все-таки, если так поразмышлять, родиться еще раз человеком.
9: Еще раз человеком?
10: Конечно.
9: Каким?
10: А что, может быть?
9: Просто типа человеком?
10: Ну, вот, ну, человеком, а дальше уже сама судьба определит.
9: Всегда, когда, если в твоей жизни попадется джин, надо формулировать
10: конкретные
9: задачи.
10: Не то, что джин даже, просто вселенной нужно формулировать правильный этот запрос.
9: Да,
10: алгоритм.
9: То есть конкретно формулируй свои задачи, цели, желания.
10: Человеком, это самое главное.
9: Супер, вообще, это чисто мечта как бы любой девочки, правильно? Стать хорошим человеком.
10: Остальное не важно.
9: Ну, конечно, пока зарплата есть, а остальное, да. Знаете ли, все это жизненные, все ваши эти деньги, они, ну, не для меня, правильно? Ну, все, естественно.
10: Ты меня раскрыл.
9: Да. Может быть, и кого-то еще сейчас всколыхнуло в данном случае. Не, ну, пожалуйста, вы можете, да, это тема для вечернего такого балдежа, я бы это назвал.
10: Философской беседы.
9: Да, да.
10: Где-нибудь на веранде.
9: Тут смысл поддержать эту беседу, для того, чтобы ее поддержать.
10: Но не смеяться.
9: А почему нет? Я просто... Во-первых, ты относишься слишком строго к юмору. То есть вот ты говоришь, захейти. Не, ну ей просто пишут
10: ей
9: смешные.
10: Ей написали сразу, да.
9: Ну да, ну что ей написали? Ну как, уточняйте
10: же. Она там на серьезку
9: это все. Хотите
10: укурить?
9: Ну это ее... Почему ее право говорить серьезку, а мое право вот хохнуть немножко с этого ты забираешь? То есть я же ее не оскорбляю.
10: Ну,
9: ну
10: ладно,
9: то есть кто-то
10: ладно.
9: Ее не оскорбляет. Если уже перешли личности какие-то,
10: у нас-то стало душно, душновато.
9: Ничего страшного, Ян, у тебя есть возможность прогуляться, глотни свежего воздуха. Но вот мы такие хейтеры, понимаете, ребята, объединяемся, все, идите вслед за нами, тем более погода позволяет. Ну, а если вы не знаете, что происходит за окном, у нас есть специальная информация для вас.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
12: На завтра
7: утра. Четверг, 21 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясным, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +7, завтра днем 14-18 тепла.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты. За окном в центре города 20 градусов. И мы вместе с тобой. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы сегодня обсуждаем тему, которая, самая популярная игра. А факт. Самая популярная игра мира.
3: Футбол, да. Mm-hmm. Какая история жизни у тебя связана с футболом?
2: И мы ждем твои сообщения к нам в канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Мы там, мы с вами, мы отвечаем и читаем оттуда, поэтому ждем тебя тоже в гости, загляни, и если ты оставишь нам комментарий, и он останется самым интересным, получишь подарок.
3: У нас вкусный приз сегодня, сертификат в сеть пиццерий Папа Джонс номиналом 1500 рублей.
2: Давайте прочитаем, что у нас там есть.
3: Люда пишет: а мой папа был всю жизнь тренером. Помню, какое огромное для него значение имел футбол. У меня два старших брата, они тоже занимались футболом. Сейчас сыночка тоже своего отдала.
2: Вот тебе, пожалуйста, тоже хорошо. Мария нам пишет. В общем, всегда к футболу, честно говоря, вот искренне она говорит, была равнодушна. Ну вот, сыночка, корзиночка появился и понеслась. В общем, тренируется в детской школе ФК «Урал» 3 раза в неделю, возит на тренировки, болеем за своих футболистов, соревнования, матчи, если выходные, ходим на стадион, приобщили к этому бабушку, дедушку. Ну вот и у бабушки с дедушкой тоже получается такая история. У меня просто сын категорически хочет начать играть в футбол, mm-hmm. да, но его возраст чуть-чуть не позволяет. Ну, у меня
3: там
2: нет.
3: Со скольки?
2: Ну, смотри, как, есть же общее физическое развитие. У меня друг, и у него своя футбольная школа, именно детского футбола, и я у него спрашиваю, когда лучше всего заниматься? И он мне объясняет о том, что лучше ближе к 7 годам, то есть сейчас уделить развитие именно гимнастике. Он ходит на гимнастику, но у него все, уже просто срывает крышу, что надо пойти. В общем, я попросил, чтобы летом он немножко, походил, попинал мячик вместе там с ребятами, для себя как-то вот сильно насытиться этим, но пока немножечко рановато.
3: А мне вот интересно, почему мальчишек в основном отдают именно в этот вид спорта? Вот как ты думаешь?
2: Потому что он самый популярный, потому что папы, мы отдаем своих детей туда.
3: Только из-за этого?
2: Не только из-за папы, в двух направлениях мы отдаем детей, во-первых, то, что нравится, родителю.
3: И ребенку.
2: Но это не совсем-то. А ребенку нравится играть в компьютер и не выходить из комнаты. Вот. Тут смысл-то в этом, что можно отдать... Если ты уже выбираешь какой-то спорт, то ты хотя бы, как-то в нем разбираешься, либо твоя душа лежит к этому. И второй вариант — это если ты чем-то занимался. Вот. Но у меня какой-то третий. Я называю это рациональный подход к делу. Типа, у меня сейчас все ходят на гимнастику для того, чтобы окрепли кости, там, физика и так далее. Да-да. Но при этом старшая дочь, она ходит к моему хореографу. У меня 11 лет балета, и она ходит к нему, потому что ей просто нравится, потому что мы с ней часто танцевали, это в моей жизни присутствует. Мы поем, танцуем, соответственно, они занимаются твоими условными интересами.
3: Кстати, это, наверное, так и работает.
2: Ты не заставляешь, ты просто прививаешь.
3: Я просто думала, размышляла на эту тему, что если бы у меня был сыночек, я бы его на плавание отдала 100%.
2: Вот, пожалуйста.
3: Потому что я сама плавать не умею. Пускай хоть кто-то у нас научится.
2: Ну, я так думаю, что он и где-то Тур де Франс, велосипедное путешествие тоже отправится, чтобы закрыть твой велосипедный гештальт. Ладно, есть у нас сейчас общение. Надя нам написала: папа всю жизнь играл в футбол и постоянно смотрел все матчи. Вот у меня точно такая же история. Было такое, что мальчишки заходили за ним домой, звали играть в футбол. Вот все это связано с этим. Так что и внуки, правнуки тоже.
3: Династия передается. Получается целая.
2: Да, футболисты.
3: Поколение.
2: Надежда, вы там нет. Да, тоже... Спыра пните. Это носком, в смысле, Там просто есть щеточка, внешняя сторона и так далее.
3: Я однажды пнула, помню, как это было больно.
2: Человека?
3: Нет, не человека. Слушай, если бы... Нет, мячик.
2: Какой, который на парковке, эти каменные, лежат, больно. Просто понять... силу твоей боли. Наша боль заключается только в одном. Это мы ждем вас, естественно, в канале в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Мы там, мы вам отвечаем и читаем ваши сообщения. Потому что сейчас последняя возможность, когда вы сможете убедить нас в том, что действительно приз достается тебе. И через 10 минут мы уже подведем итоги и расскажем, кто же сегодня забирает вкусность.
3: Вкусность у нас такая. Сертификат в сеть пиццерий Папа Джонс на 1500 рублей.
2: Да, пиши, не жалей.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс» Субару, центр Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, учителей Турбинная стоят от Вилонова до Космонавтов. Малышев от Гагарина до улицы Егоршинский, подход сам проспект от Челюскинцев до Турбинная. Постоим также на Восточной от Ленина до Декабристов, на Блюхер от Мира до Шевской. Сложно на Ленина, Тимирязева до 8 марта. Много машин на Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумяна, на Московской от Хомякова до Куйбышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:53. Пришло время подвести итоги нашей темы. Час ее целый обсуждали до этого. Финал.
3: Да, какая история в жизни у тебя связана с футболом? Именно сегодня мы это обсуждали. И я уже готова объявить победительницу.
2: Ну, давай мы еще у нас...
3: А просто... еще у тебя есть сообщение? Давай.
2: Да, да, у нас еще пришли сообщения. Вот, например, нам говорят: «Всем салют, у меня такая история про футбол. В возрасте 11-12 лет я ходил патриотический лагерь в какой-то там части, и ближе к вечеру свободное время для отдыха. И вот в это время военные ребята играли в футбол, и они пошли играть туда с друзьями». Вот, понимаете? Вот такая история у человека. Причем мне нравится, что пишет нам Анастасия, но в лице...
3: мужском?
2: Я ходил, да. Я ходил.
3: Может быть, это там какой-то муж с аккаунта Анастасии пишет.
2: Может быть, это Анастасия разоблачительница какая-нибудь, например. Тоже вариант, как там. С ноготочками была история, но опустим ее пока.
3: Есть еще сообщение?
2: Да, у нас есть еще сообщение, на самом деле достаточно много. Футбол такая игра, которая, ну, действительно объединяет, да. Вот у меня тоже была история, но сначала расскажу те, которые вы написали. Алексей, вот я с детства играю, болею футболом. Так получилось, что я после российской сборной болел за сборную Италии. Ну, когда там вылетает, обычно как у футболистов происходит? Вот ты смотришь чемпионаты какой-нибудь мира, и когда твоя команда уже, к сожалению, выбыла из этого чемпионата, ты находишь какую-то другую. Это такая удобная история. Значит, знает три слова теперь по-итальянски за счет того, что начал болеть за итальянцев.
3: Какие?
2: Нет, какие нет. Ну, не знаю, может быть, пасто, ну, что-нибудь связано именно с кулинарным. В общем, болеет он за итальянцев. Когда российская сборная выпадывает, вот они болеют за итальянцев. Вот такие истории у нас сегодня.
3: Классно. А вот историю, которую я сегодня... Мы решили отметить. Это Татьяна нам написала, что самое крутое воспоминание о футболе у нее было в далеком 2008 году. В общем, она отдыхала там в лагере, встретила вратаря, который ни разу там не пропускал мячей. И вот когда-то она попросила забить, и в итоге забила. И ее история...
2: Не на вратаря, всего... а в смысле гол.
3: Ворота, да, гол. В итоге забила этот мяч, а дальше все как у нее в тумане. Она это сделала, забила мяч в ворота. И сказать, что как бы была в шоке, это ничего не сказать. Поэтому сегодня забирает приз, сертификат в сеть пиццерий «Папа Джон» с номиналом 1500 рублей. Татьяна, поздравляем.
2: Татьяна, да, мы вас безусловно поздравляем. Еще не успели от Димы вот сообщение прочитать. Играл в Калининце, но, к сожалению, не задалось. Но зато вот было прекрасное детство. Вот Лари, вот такой какой-то ник, там же можно писать ники, Макси. Папа и дедушка с детства играют в футбол, с 2000 года болеют за «Зенит», естественно, за «Урал», но вместе, где родился, там и, собственно, пригодился как болельщик. Каждый день тренировки, значит, отправляют. Вот с детства дедушка и папа меня отдали на футбол в 4 года. С тех пор занимаются в команде ФК «Урал», в общем, играет. Мы говорим вам огромное спасибо, что отвечали сегодня на наш вопрос, ну а дальше только полезная информация, ну и мы еще раз поздравляем нашего победителя.
3: Конечно, Танечка, поздравляем.
2: Да, Таня, теперь тебе достались круглые пиццы, видишь, все как у нас сочетается на самом деле. А мы действительно согласны с этим, потому что это какая-то, ну, карма, как говорит Крит Артикасти.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на которой они вышли, чтобы сфотографироваться. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. В Екатеринбурге днем 20 мая эвакуировали школу номер 115 на Уралмаше. Из здания вывели всех учеников и сотрудников. В одном из классов на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали Росгвардия, медики, МЧС. По результатам проверки специалистов выяснилось, что находка не представляет опасности. Оказалось, что переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления. Ее оставили на подоконнике. Накануне в классе проходила профессиональная фотосессия, и фотограф просто забыл вспышку, рассказали в городском департаменте образования. Всех учеников отпустили домой. Появился фейковый телеграм-канал, который выдает себя за официальный и сообщает ложную информацию о введении режимов беспилотной и ракетной опасности, передает антитеррор «Урал» и напоминает, что верить можно только информации о БПЛА от официальных источников, а это губернатор, правительство региона или МЧС, передает Ядин. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Ядин. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71,29, евро 82,79.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а мы продолжаем. На часах у нас 18.09, за окном 21 градус жары. В студии, здесь, вместе с тобой. Вот мы как будто бы в студии, а по ощущениям там
3: где-то рядышком.
2: Ну вот рядышком, понимаете, mm-hmm. Вы едете, а мы с тобой. Если ты один в машине едешь, а мы вот сзади, например, на сиденьях. Ты нас не видишь? Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И пришло время построить как бы карту
3: план
2: развлечений.
3: План на вечер, да. Я сегодня немножко удивлю всех, потому что сегодня не про кино, сегодня про то, куда же можно отправиться. Чего ты там смеешься?
2: Да, да, все, не про кино, действительно.
3: Причем события максимально разные. Вот, например, есть классное место, куда сходить можно с детками. Это Динопарк. Ты там был со своими?
2: Динопарк. Давай так, те места, которые мы посещаем, мы просто идем по пути нашей воительницы. Mm-hmm. То есть вот супруга выбирает, идем. Ну, где динозавры? Mm-hmm. Да?
3: Ну, да.
2: Я был в парке Маяковского. Вот он там?
3: Нет, это другой.
2: А, ну смысл один и тот же.
3: Там, да, вот тоже. Uh-huh. Там можно окунуться миллионы лет назад. Там есть такие очень двигающиеся классные экспонаты в виде динозавров до 10 метров в высоту. К тому же эти динозавры могут издавать классные звуки.
2: Мне понравилось.
3: Дышать, шевелить хвостиком.
2: А мне нравится, что они еще реагируют на движение. То есть там все равно стоят датчики, и когда ты к ним подходишь, они вот, ну, начинают какое-то свое вот это механическое движение.
3: А дети, представляешь, в каком восторге, если ты сейчас об этом так рассказываешь.
2: Вот мы были, и... Ну, максимально круто это все на самом деле. Там еще есть всякие разные интерактивы, которые ты можешь потрогать, пощупать.
3: Да, да, сделать прикольно. Классные фотографии,
2: да,
3: например,
2: да, да.
3: Тоже.
2: Согласен.
3: А можно еще окультуриться по полной. Например, прийти на спектакль под названием «Одной ногой здесь, другой там».
2: Это вообще жизненный смысл мой.
3: Да, сейчас расскажу. Это спектакль о жизни и о сложностях отношений мужчины и женщины. Тут другой вот такой посыл. Герои живут вместе долго, особо не ругаются, но, знаешь, это вот напряжение в воздухе, оно витает.
2: Да, есть такое.
3: И спектакль раскрывает тему привычки, а не любви, о людях, которые не расстались, и в этом их главный конфликт, потому что им тяжело быть вместе, но и как бы расстаться. Они не могут, вот такое вот у них происходит.
2: Для меня всегда это не конфликтный какой-то настрой. Где страсть, где ненависть, где интриги?
3: А я уже могу поразмышлять, что тут все раскроется таким образом, что они в конце поймут, что они все-таки любят друг друга и сохранят брак.
2: В этом и смысл всегда. Да, есть определенная работа, кто-то больше, кто-то меньше, но в совокупности это всегда 100% совместная работа. Если не хотите, ну не хотите, вот такая. Зачем тогда заводились изначально? Ну опять же, кто мы? Что мы, советчики, что ли?
3: Мы не психологи,
2: мы чисто
3: какие-то советчики давать.
2: Со своей стороны, понимаете? Вот со своей
3: колокольни.
2: Да, я вот брачный человек, Яна свободный человек.
3: Безбрачный.
2: Нет, ну да, это как звучит как венец какой-то. Не-не-не. Яна свободный человек, поэтому мы можем вот с разных сторон на все на это посмотреть, понимаете?
3: В общем, этот спектакль можно увидеть сегодня в 19.30 в Центре современной драматургии. На секундочку, режиссер Антон Бутаков наш уральский.
2: Да, встретимся мы с ним в августе, но чуть-чуть по другому поводу.
3: Классно будет, я уверена. Еще и события. Виктор Комаров. Это стендап-комик, приезжает к нам сегодня с концертом. Виктор начинал в небольших каких-то клубах, а сегодня он очень классный комик нашей страны. Я очень часто смотрю его по телевизору, очень классно шутит.
2: У вас есть возможность сделать свой выбор.
3: Да, там будут классные шуточки, истории, ну и, конечно, его фирменная импровизация. Вот многие отмечают, что очень классно импровизируют в моменте. Культурный центр «Урал», там это все будет происходить. Осталось, правда, очень мало билетиков, потому что начало-то в 7 часов вечера уже.
2: В целом у вас есть возможность успеть,
3: конечно.
2: Если вы вдруг едете где-то рядом или подумывали, чем бы заняться. Я считаю, что Яна предложила отличные варианты на вкус и цвет. Ну а если что, как всегда, можно забуриться дома, взять попкорн и найти свой любимый фильм.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
3: Чтобы его за меня организовали.
2: Сделаем!
4: Радуга Ленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: В Екатеринбурге снова пробежимся. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», учителей Турбина стоят от Вилонова до Космонавтов, Малышева, от Гагарина до улицы Горшинский подход, потерпим на Блюхера, от Мира до Шевской, Восточка стоит от Ленина до Декабристов, Космонавтов от Челюскинцев до Турбина, Серафим, Дерябина от Волгоградска до Шумяна. Много машин в Московской, от Хомяков до Куйбышева, от Мальчиков стоит от Сулимов до Восточной.
1: Реклама.
11: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5. Джем

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. Пришло время обсудить лайфхаки и тренды. Что интересного есть у нас в мире и чем можно воспользоваться дома, чтобы как-то сделать свою жизнь чуточку легче. Прикиньте, тут, короче, совет для, ну, такой мужской половины человечества, но меня он сильно разнес. Лайфхак. То есть существует, во-первых, давай так, со стороны мальчика тебе расскажу. Когда ты хочешь узнать возраст у девушки, неважно, с какой целью тебе это нужно, ну, то есть надо узнать, потому что иногда это...
3: Это непонятно.
2: Это, во-первых, непонятно, а во-вторых, когда ты узнаешь, это сильно меняет формат общения, потому что ты понимаешь...
3: Твои планы на эту девушку это меняет, понимаешь?
2: Да, давай так, тут же могут быть разные планы на этот счет, вот, и ты понимаешь, сколько ей лет, и, соответственно, такой, вот это не будем обсуждать, что она просто не поймет, а и вот это будем, потому что это в ее, так скажем, ключе. Так вот, чтобы узнать возраст девушки, не задавая вопрос напрямую, вот ты, например, думаешь, ну, ей там 30, условно, 40, 50, неважно, какая-то цифра у тебя в голове есть, спроси, кто она по восточному гороскопу, потому что погрешность плюс-минус 12 лет.
3: Так.
2: Понимаешь?
3: Да.
2: Ну, то есть, если ты такой, блин, наверное, ей, ну, там, условно, лет, там, 35, условно, да, сейчас говорю. И ты спрашиваешь, а кто ты по гороскопу?
3: А я сейчас немножко загрузилась. Восточный гороскоп, это вот пример приведи.
2: Крыса, петух, лошадь.
3: Год кого ты родился,
2: да,
3: в общем-то.
2: Год кого ты родился. Вот, видишь?
3: Так, ну, вот, видишь, разъясняю. Да. Вот я в год козочки.
2: Вот, обязательно, ребята, узнавайте возраст. Мы сейчас только что спроецировали ситуацию,
3: ну, а
2: когда...
3: Что?
2: Сильно. Ну, восточный...
3: Получается, я прошла этот тест, Илью? Нет?
2: Да, прошла. Все, вот в год козочки. Первый раз в жизни встретила человека в год козочки, потому что все в год козы надо.
3: Ну, я козочка.
2: Козы, вот так. Она звучит звонко.
3: А ты
2: ну,
3: год
2: ладно.
3: Кого?
2: Я? Петуха.
3: Класс. Мы с тобой как оба домашние животные.
2: У меня профессия обязывает, все нормально. Я в шоу-бизнесе, ребята, все нормально. Я под своей звездой живу.
3: А у меня тренд гастрономический тоже. В Беларуси придумали борщ в айс-латте.
2: Так.
3: Ребята взяли свекольный суп на кефире с огурцами, причем яйцом, и сделали напиток. Готовят его так. Свеклу варят, охлаждают, взбивают, потом с молоком. Это все смешивают и пьют. Берут с собой, знаешь, как кофеечек на какую-нибудь прогулочку.
2: В целом, согласен. Клево, круто. Просто
3: клево,
2: с точки зрения тренда.
3: Это что-то отвратительное.
2: Клево, круто с точки зрения тренда. Ну, тренд это что? Это какая-то
3: хайповая
2: штука, которая...
3: Что-то.
2: Да, все. Вот с этой точки зрения 100%. Если вы хотите насладиться, понимаете, посмаковать, понимаете, вот сальцом по губам по воде, это
3: да
2: не
3: фу.
2: То, это не то, это, ну, ты, а как борщ? Борщ, сало, лук,
3: и?
2: Греночка, да, да? И
3: чесночок,
2: чем-то запить.
3: Еще зубчики чесночка,
2: вот,
3: да,
2: ну, это же, да, я поэтому тебе и говорю, значит, у меня лайфхак, который просто, смотрите, некоторые моменты жизни мы готовим с вами блюда и не понимаем иногда, ну, вот, сколько насыпать. Есть те, которые помнят, у кого есть такая прекрасная
3: весы.
2: Память. Весы, например, да, то
3: кухонные.
2: Есть, ну, вот, условно, у тебя живет, например, там, два человека, вот, да, ты с молодым человеком, и ты знаешь примерно, сколько вам двоим надо ж там макарон, например, да, чтобы они не остались там не выбросить и все в этом духе. Но непонятно, когда пришли гости, например, ты хочешь приготовить какую-то пасту. Так вот, для того, чтобы отмерить ровное количество спагетти, вам поможет горлышко пластиковой бутылки, потому что она отмеряет точную порцию спагетти на одного человека.
3: А если кто-то ест больше или захочет какой-нибудь добавки?
2: И этот человек мне еще говорит про духовство. Среднестатистически. Понятно, что если к тебе придет мужчина, который ест ведрами спагетти, безусловно, ему не хватит.
3: Или просто вот, будет так вкусно, что захотят они это
2: добавки.
3: Ну вот
2: ты приходишь в ресторан, там же плюс-минус одинаковые порции.
3: Да.
2: Ну вот здесь смысл
3: они
2: как раз в этом и есть.
3: Они еще умно не подают в больших таких тарелочках, чтобы ты понимал, что тебе много положили. На самом деле там крохотная порция.
2: Вот вам рецепт, как можете собрать свою кулинарную историю.
3: У меня тренд из Москвы. Но я считаю, что это уже давно было, но почему-то вот сейчас активно хайпует. Там начали проводить свадьбы для собак. Все как полагается, церемония...
2: Мне казалось, это лет 5
3: уже. Я тоже думала,
2: назад.
3: Но вот сейчас активно эти церемонии устраивают. Она включает в себя ведущего, фотографа, диджея даже, представляешь, и развлекательные конкурсы. В общем, все полностью копируется с формата человеческих. Одна такая церемония стоит от 15 тысяч рублей.
2: Мне... Ну так это, подожди, это не свадьба, а церемония.
3: Ну, нет.
2: Ну, просто ну, ты сейчас рассказала про церемонию, то есть 15 тысяч рублей.
3: Их расписали, а потом уже отдельно погуляли. Вот
2: ну вот, я, то есть не сама свадьба, там 5 часов сидят они и так далее, а именно момент церемониальный. То есть вот я объявляю вас, как это...
3: собачьим мужем и женой.
2: Кобелем и там, вот, соответственно, девочкой. Я в том плане, что это церемония как бы бракосочетания или прям банкет.
3: Ты заинтересовался, что ли, уже?
2: Конечно, я добавлю новый слот в свою работу. Во-первых, деньги не пахнут, тем более собачий корм как бы нет. Да в молодости присутствовал, закуска определенного рода. Но это просто интересно. То есть мы же люди, мы-то работяги, что простые, простые работяги, поэтому спрашиваем, как это можно провести.
3: Ну, а дни рождения же тоже у собачек отмечают. Почему бы свадьбу не отметить?
2: Может быть, я думаю, что эта новость сейчас завирусилась. То есть тогда, когда мы о ней услышали, она была в качестве чего-то нового. Просто, о,
3: дикого
2: вот такая
3: даже
2: штука, да. А сейчас, ну, как бы нормально, ну а что, ну а что? Мы же тоже
3: сейчас
2: раньше...
3: уже ничем не удивить.
2: Мы же тоже раньше собак, вот я дедушке скажу о том, что мы пошли к грумеру, например, вот у нас есть тойтерьер, вот такой, ну вот мы пошли к грумеру,
3: такой,
2: понимаете? Он сказал, что переведи лучше эти деньги мне. Ну, то есть вот он разбирался с внешним видом собаки очень правильно. Mm-hmm. Он оставлял это все природе. Вот как она решит, так, собственно, и будет.
3: Так и обрастет.
2: Но, ребята, не переживайте, если у собаки происходит свадьба, а вы на нее еще копите, не переживайте. Полина Гагарина всегда говорит о том, что солнце взойдет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Джем без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Джем ФМ.
10: Джем без правил.
11: 18:32, за окном у нас 20 градусов тепла, прекрасное настроение. Люди, которые едут вместе с тобой в автомобиль, это я про нас. Сейчас меня зовут Миша Киселев.
12: Меня Яна Ефимова.
11: И пришло время свежих новостей и историй.
12: Истории. Жаркие танцы Николая Баскова с Меей Бойко встревожили поклонников.
11: Так.
12: В общем, Басков успевает навести суеты и создать вообще инфоповод, мне кажется, абсолютно из всего.
11: Вот, не, понимаешь? Ну его шарманка играет до сих пор, вопросов нет, согласен, да.
12: Мия Бойко выложила отрывок съемочного процесса, они снимались в какой-то телевизионной передаче вместе, видимо, были вместе в жюри, нет. И на котором, на этом видео, они с Николаем в перерыве станцевали демо-версию танго вдвоем.
11: Классического танго.
12: Ну, не сказать, что у них это был классический, потому что многие посчитали, что это такой у них был танцевальный контакт весьма тесный.
11: Ну танго же предполагает близкие.
12: Ну да, и поэтому это сейчас активно обсуждают больше-то, чем недовольны люди. Тем, что Мие Бойке 29 лет, Баскову 49 лет. Якобы вот эта страсть, которая на него нахлынула, он на нее это все проецирует, и она может на это повестись и быть с ним в отношениях. Переживают за нее, понимаешь?
11: Не, ну давайте так. У человека есть определенные финансовые достоинства, которыми он может компенсировать.
12: А ты думаешь, она девчонка бедная, что ли?
11: Ну, я думаю, в сравнении с Басковым...
12: Ну, не бедствует.
11: Нет, то, что не бедствует, вопросов нет. Ну, понимаешь, но как бы...
12: Ну, это ж Коля Басков, конечно.
11: Безусловно.
12: А вспомним Григория Лепса с Авророй Кибой.
11: Да.
12: Например, они, правда, уже расстались, но все равно. Компенсировал, получается, тоже.
11: Конечно, 100% вообще. Мне в какой-то момент... Ну, я максимально ровно к этому отношусь.
12: К разнице в возрасте?
11: Я не люблю, когда из этого всего начинают раздувать. Ну, то есть, страна встала на сторону Мии Бойки. Просто половина страны, кто такая сначала Мия Бойка? А потом уже я к тому, что ну, почему нет? Что конкретно они сделали не входящего в кодекс какой-нибудь?
12: Показали просто, как они танцуют между съемками. Чего-то
11: всё
12: такого, тоже не
11: вообще
12: понимаю.
11: Да, я тут всегда думаю о том, что вот не судите по себе. Ну, то есть,
12: всегда
11: может,
12: найдутся.
11: У кого-то вот эти танцы звели куда-то в куда-то грязные игры, но здесь... Ну,
12: а для них
11: окей.
12: Это просто, да, в порядке
11: да,
12: вещей.
11: Да, в чем проблема?
12: Ну, всегда найдут, к чему придраться.
11: Да, мы не ищем, к чему придраться. Это Николай Басков, понимаете?
12: И Мия Бойко, на секундочку.
11: Конечно.
12: Она очень даже привлекательная девчонка.
11: Ну на
12: тоже
11: вкус и цвет
12: такой...
11: вопросов нет, понимаете? Она для него, а он для нее. Ну, вот они создадут свою идеальную пару сервисов.
12: А может быть, у них просто выйдет скоро новая песня совместная? Может быть, они прогрев тем самым делают, понимаешь?
11: Не, ну вот если бы они подрались, типа, да, вот это был бы прогрев.
12: Ну нет, а тут танцы жаркие.
11: Ну вот там жаркий махач между Басковыми. Нет, ну конечно, это все наши фантазии, никуда дальше это не уйдет. Но в целом танцуйте на здоровье. Кстати, это очень полезно для здоровья.
12: И любви все возрасты покорны.
11: Это вот вам, поверю тебе на слово.
8: Прогноз погоды на Jam.FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до +7, завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
14: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 43 минуты. Пришло время впустить в нашу жизнь искусственный интеллект. Это нейродичь. У нас есть вопрос, который хоть раз каждый из вас, ну, скорее всего, задавал себе, быть может, по вечерам, быть может, днем. Но мы попросили искусственный интеллект дать на него ответ.
3: Сегодня такой, конечно, у нас запрос актуальный, потому что скоро лето. Мы хотим привести свое тело в форму. И запрос такой: как накачать пресс?
2: Так.
3: Что тебе пишет нейросеть?
2: Мне, значит, говорить нейросеть, я для себя этот метод уже давно нашел. Ну, давай так, я его просто в другой плоскости принимал. Но в целом, да, вы можете качать пресс, когда идет реклама. Или когда идет загрузка какого-то контента.
3: Смотришь телевизор?
2: Вот смотри, так, я никогда такое не... Я никогда это не делал, у меня делал друг мой, просто рассказывает. Значит, он может посмотреть фильмы, которые, представляешь, еще не идут даже в кинотеатрах. Оказывается, есть такие какие-то места в этих ваших интернетах. И, значит, там же всегда вылетает реклама. Ну, что-то рекламируют, путевки там, не знаю, и так далее. И вот когда вылетает эта реклама, не переключайте эту рекламу, а пару раз качните.
3: Ну, подожди, там одна реклама 15 секунд, если я не ошибаюсь.
2: Извините, это уже как бы можно сделать 10 раз.
3: Ну, смотря,
2: а потом вторая
3: какие
2: реклама.
3: Какие у тебя изначальные формы, понимаешь?
2: А потом три... Нет, давай так, мы сейчас говорим про людей, которые являются самыми, ну, давай со стороны мужчин, самыми популярными среди женщин. Это мужчины с легким признаком животика.
3: С легким.
2: Ну, если у тебя есть пресс, в чем смысл этого вопроса тогда?
3: Ну, его подкачивать, держать в форме.
2: Нет, здесь речь конкретно, когда вот он где-то там, сквозь дебри
3: пельменей,
2: ты видишь его там, но ты только чувствуешь его там. Вот, я-то для таких людей. Если у вас квадраты, в чем смысл? Ну, делай то, что ты делаешь.
3: У меня друг тоже ходит на тренировки, он постоянно, он только начал ходить в спортзал, и у него третья тренировка, он уже стоит перед зеркалом и разглядывает вот это, знаешь, вот свой пресс, и я говорю, ничего там не появится пока что.
2: Почему?
3: Три тренировки прошло, какой там пресс-то?
2: Не, ну может, он у него изначально был?
3: Нет.
2: Я просто хотел по твоей логике пойти, понял, что не мое. Значит, есть еще, кстати, метод, вот эконом-вариант. Это качайте пресс, когда пытаешься застегнуть джинсы после праздников. То есть, ты же напрягаешься.
3: А может быть, просто не есть в празднике много, чтобы было где появиться прессу, понимаешь?
2: Да понятно, но здесь же смысл советов. Я понятно, что нет. Ты с какой-то такой... Не, я такие тоже могу советы накидать. Не ешьте жирно, ешьте вот это, ешьте вот это.
3: Ну, я не нейродичь себе, понимаешь? Что вот пишет мне, значит, искусственный интеллект? Тренировка ожидания автобуса. Стойте на остановке, напрягая пресс, как будто пытаетесь устоять на ветру.
2: Нет, тут я, наверное, сразу вам скажу, воздержитесь от этого, потому что со стороны будет казаться, что у вас диарея.
3: Что, ну, то есть, вы хотите в туалет.
2: Вам прям сильно... Ну, я пытался обойти это слово. Что вам сильно прям надо. Вот не надо это. А вдруг вам действительно надо, и вы такие еще и пресс хотите покачать.
3: А тут еще
2: и
3: автобус надо
2: не
3: ждать.
2: Надо. Не надо две проблемы сразу организовывать в одну голову. Это как бы нормально. Вот есть для ленивых. Ложитесь на диван и поднимайте пульт от телевизора 100 раз в день. Вот просто у вас такая штука. Вот просто поднимайте пульт 100 раз в день.
3: У меня здесь такой же похожий совет, но она предлагает не пультик поднимать, а поднимать какую-нибудь, знаешь, вот конфетки какие-нибудь, попкорн, если ты смотришь телевизор.
2: Ну, суть та же самая.
3: Что-то такое, да, приятно. Но, опять же, ты же тоже употребляешь калории.
2: Снова. Но, ребята, не стоит переживать. Помните, что это не у вас нету пресса, а просто пресса нет у вас. Вот и все.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». Как сообщается «Россиянекс» карты. Турбинные учителя по-прежнему стоят от Вилонова до Космонавта, Блюхера от Мира до Шевская, Космонавтов от Челюскинцев до фронтовых бригад. Потерпим на Восточке от Ленина до Декабристов. Много машин на Икаде от реки Березовка до Высоцкого. Смайщиков стоит от Сулимов до Восточной, Большакова от Сурикова до Чапаева.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты. Хочется, конечно, сказать всем огромное спасибо, кто эти два часа был с нами.
3: Яна Ефимова и...
2: Мишки... А, я не про нас с тобой, я в смысле людям просто говорю.
3: А, я-то думала, ты нас уже представляешь,
2: нет,
3: подожди.
2: Нет, нет, я просто говорил о том, что спасибо
3: я
2: всем тем, кто
3: на всякий
2: эти
3: случай.
2: Два часа, да, были с нами, ребята, мы были с тобой либо в машине, либо дома у тебя сидели, просто ты не видел, мы разговаривали. Кстати, о многом сегодня успели поговорить.
3: О многом. У нас сегодня была тема очень классная. Какая история жизни у тебя связана с футболом?
2: Определили... Оказалось...
3: Победитель. Очень много было историй, очень много было сообщений от вас, причем такие длинные, на самом деле.
2: Очень-очень емкие сообщения. Мы пытались сегодня, конечно, уместить это.
3: Не все прочитали.
2: В наше время, да, не все прочитали, но пытаемся это сделать безусловно. Сообщений много. Ну и напоминаем, что у нас, конечно, есть и наш канал, вы можете заходить туда. Это радио Джем FM Екатеринбург. В Максе подписывайтесь, отвечайте на сообщения, получайте подарки. Сегодня была рубрика «Нейродичь», обсуждали, как качать пресс.
3: И в итоге не пришли к какому-то определенному результату. Я, кстати, не прочитала еще один лайфхак от нейродичи накачать пресс. Она написала о том, что нужно смотреть просто комедии как можно больше, и при этом ты же смеешься, и получается накачиваешь пресс.
2: Да.
3: Ну, либо нас слушать, понимаешь?
2: Учитесь шутить сами. Здесь тоже, во-первых, мозговая деятельность помогает вам похудеть. Но, ребята, если вам комфортно, кайфуйте, да, кайфуйте, и действительно будет хорошо. Ну, а Яна у нас уже, увидимся с ней через полчаса, у нее там свежие истории, все заготовлено.
3: Стандартно.
2: Все она нашла, все ждет просто момента, когда это сказать. Ну и, конечно, нам огромное спасибо. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Еще раз, получается, представились с тобой.
2: Вот сейчас, да, то самое время. Ну и, как всегда, напоследок нам хочется сказать, что сегодня нам с вами было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Экс-главу Свердловского Росимущества Сергея Зубенко, которого будут судить за взятку в 19,5 миллионов рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь мерой пресечения является запрет определенных действий, сообщили в Кировском райсуде. Сергея Зубенко задержали весной 25 года. Во время обыска у него нашли 60 миллионов. Тогда же задержали предпринимателя Евгения Косенко, которого обвинили в посредничестве во взятке. Кроме коррупции, Сергею Зубенко вменили статью о мошенничестве, сообщает Е1. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Более 560 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за проекты благоустройства. В региональном департаменте информполитики рассказали, что активно голосуют жители небольших муниципалитетов Верхней Туры, Верхнего Тагила, Волчанска. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня на госуслугах или при помощи волонтеров, которых можно встретить рядом с торговыми центрами на массовых мероприятиях. Голосование проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке 171 объект в 56 муниципалитетах, в том числе парки, скверы и набережные. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнг». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

доверяющий вселенной, прислушивающийся к ней, Матвей Мельников. Намек на нас, на Джем-ФМ. Ну, а я без намеков напрямую. Для вас только хорошая музыка, без ограничений. Ну и хорошего вечера среды. Меня зовут Диджи Дэн, скоро наш земляк. Не летом, затем Фримейсонс и София Элис Бэкстер. Прямо по курсу. Анни Лорак на Джем-ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Сергей Лазарев трогательно обратился к Кудрявцевой. Недавно телеведущая отпраздновала юбилей. В это сложно поверить, но Лере исполнилось 55 лет. Так, одним из первых, кто поздравил звезду с днем рождения, стал ее бывший, певец Сергей Лазарев. Артист выложил в своем личном блоге видео с одной из церемоний, которую они ввели вместе. Он прокомментировал: «Лерчик, любовь моя, с днем рождения! Это шедевральное видео – доказательство нашей невероятной сильной связи и на сцене, и вне ее. Да, нам обоим не 16, но мы все так же юны душой и красивы телом. Будь здорова и счастлива, с твоим днем!» Поклонники звезд еще раз отметили то, как же классно общаются друг с другом Лера и Сергей. Их дуэт великолепен не только на сцене, но и в жизни, ведь бывшие сохранили хорошие и теплые отношения, а их детки дружат друг с другом. Отмечу, что Лера и Сергей встречались с 2008 по 2012 год. А нам тоже нравится этот дуэт. Мы поздравляем Леру с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясным, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде преимущественно ясно, без осадков, до плюс 18.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бабенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бабенко дает несколько оплеух своему ученику, который, кстати, был в шлеме, а потом пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснилось, что на видео 9-летний сын тренера. В Федерации бокса Свердловской области заявили, что действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными, не имеют ничего общего с боксом, воспитанием и педагогикой, сообщили в региональной федерации. Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. В этом году в Екатеринбурге необычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщение жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина, рассказал доктор биологических наук Уральского отделения Российской академии наук Алексей Гилев. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, говорит специалист. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге, в своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы JamFM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: JamFM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JamFM.
10: Привет! Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали полтретьего ребенка. Актриса и режиссер устроили милое гендер-пати. Это вечеринка, на которой пара узнает пол будущего ребенка. Так стало известно, что они ждут долгожданного мальчика. Звезды растрогались до слез. Дело в том, что они уже воспитывают двоих дочерей – Элизабет и Шарлиз. Поэтому безумно ждали мальчика. Сама Моряк поделилась. «Я не скрывала своего желания. Я хотела, чтобы третьим у нас был сын. И я пришла болеть сама за себя в голубом платье. Я оказалась права. Интуитивно почувствовала, и все подтвердилось. Может быть, потому что я мама своего будущего сына. Сыночка-пресыночка». Лиза заверила, что не знала пол будущего ребенка заранее и надела голубое платье на вечеринку, поскольку очень просто хотела сына. «Понимаем, но как же круто, что все-таки мечта Лизы и Сарика воплотилась в жизнь». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JamFM.
9: Прогноз погоды на JamFM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринской звезде тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 18.
9: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
12: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский Ревде преимущественно ясно, без осадков, до плюс 18.
2: Jam.fm. 102.5. Jam.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Jam FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Надежда, 102.5.
1: Джем ФМ. Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полюском, Туринской, Асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 18.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Солист группы «Иванушки Интернешнл» заявил, что группа не намерена уходить со сцены. Кирилл Андреев заявил, что говорить об уходе группы со сцены еще рано. Об этом он высказался журналистам. По словам певца, они намерены выступать до тех пор, пока слушатели знают и любят их песни. Разговоров о завещании композиции другим артистам пока тоже не идет. Он пояснил, цитирую: «Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другим исполнителям. Просто они любимые, пока мы их поем. И слава Богу. Но мы будем счастливы, если ребята будут продолжать нас радовать своим творчеством». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: is the answer.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, четверг, 21 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясным, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 14-18 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Звук поставим.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Так.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: На Jam FM.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Jam FM.
2: На Jam FM.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 102.5 Jam FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.